же теперь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

своя атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Видеомагнитофон в СССР – штука редкая и дорогая. Первый советский видик электроника ВМ-12 стоил в розницу 1200 рублей и был огромным дефицитом. А за импортный аппарат многие готовы были отдать буквально все – дачу, квартиру и даже машину. В республиках Северного Кавказа один видеомагнитофон меняли на приличное стадо баранов. На рубеже 80-х-90-х годов по всему Советскому Союзу открылись довольно необычные кинотеатры. Их можно было найти в самых неожиданных местах – в частных квартирах, подвалах, школьных спортзалах, на железнодорожных и автобусных вокзалах и даже в автобусах и электричках. Были и совсем экзотические – в самолетах. И в этих кинотеатрах, известных как видеосалоны, показывали пиратские иностранные фильмы. К ним прилагался дешевый дубляж, в котором один голос, обычно мужской, переводил диалоги всех главных героев. Низкое качество озвучки породило городскую легенду. Переводчики озвучивали текст с прищепкой на носу, чтобы КГБ не смогло опознать их по голосу. Впоследствии закадровый дубляж, при котором один и тот же человек переводил и озвучивал все части, сам по себе стал культовым. Несмотря на ужасающее качество изображения и звука, видеосалоны пользовались огромной популярностью. Наибольший спрос был на фантастику, ужастики, ну и, само собой, боевики с такими актерами, как Брюс Ли, Арнольд Шварценеггер, Снегер и Сильвестр Сталлоне. Кое-где показывали и фильмы для взрослых.
0: Олдскулы свело.
2: С началом перестройки видеосалон стал отличной формой малого бизнеса. Все, что было нужно, это помещение, несколько десятков стульев, телевизор и видеоплеер. Однако спрос был настолько велик, что инвестиции окупались в считанные месяцы, несмотря на низкое качество фильмов и дорогие билеты. Поход в видеосалон стоил более или менее одинаково по всей стране – 1 рубль, в то время как билет в кино стоил от 10 до 50 копеек. Ажиотажный спрос быстро породил подпольную индустрию. Последние предложения зарубежного видеорынка немедленно попадали в СССР, где их оперативно переводили неофициальные переводчики, размножали в больших количествах и распространяли по видеосалонам. В начале 90-х годов видеомагнитофоны стали намного дешевле и появились практически в каждом доме. Эпоха видеосалонов уступила место эпохе проката видео. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 577 77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском получения.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.
4: Музыка.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3229-689-77-78.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам железнодорожного транспорта. Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Григорий Глазко отметил, что в работе над документом учли предложения широкого круга экспертов и выработали совместные подходы. Закон закрепит передачу функций военизированной охраны белорусской железной дороги департаменту охраны МВД и установит полномочия правительства по закрытию малоинтенсивных железнодорожных участков. В рамках 13-го форума регионов Беларуси и России накануне в Минске прошел семинар «Аудит высшего образования». Мероприятие было организовано Комитетом государственного контроля. В нем принял участие министр образования Беларуси Андрей Иванец, а также гости из России. На базе Белорусского государственного медицинского университета перед пленарной частью гостям показали симуляционно-аттестационный центр. На встрече отметили высокий уровень практикоориентированности подготовки врачей и современное оснащение вуза для моделирования клинических ситуаций. В Гомеле завершилось первенство Беларуси по боксу среди молодежи до 23 лет. 5 дней в областном центре Олимпийского резерва единоборств шли напряженные поединки за право войти в национальную сборную и выступить на чемпионате Европы. Воспитанники и выпускники Гомельской СДЮШОР профсоюзов «Олимп-2015» завоевали награды. Среди них Тимофей Гапанович. Спортсмен стал сильнейшим супертяжеловесом страны. Новые автомобили медицинской помощи отправились в Лоев и Калинковичи. Транспорт повысит оперативность обслуживания вызовов и поможет транспортировке пациентов на диагностические и лечебные процедуры. Ключи от машин вручили главным врачам Никите Гараеву и Андрею Хутликову. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова в агрогородке Еремина, на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка железнодорожный переезд закрыт для движения автотранспорта до 17 часов сегодняшнего дня. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель FM».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио Гомель FM.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. 7 часов 7 минут 17 секунд.
5: 7.07.07 ты пропустил, между прочим.
4: Ну, ничего страшного.
5: Страшно.
4: Ну, тебе страшно, мне страшно сегодня Артему Аникину почему-то.
5: А, и доброе утро, говорит он Константин Комко, каждое доброе утро. Вот такой вот масляно-масляный каламбур.
4: Хорошо так прохладненько.
5: Я надеюсь, дождя сегодня не будет.
4: Дождик будет, местами о погоде мы расскажем.
5: Местами какими?
4: Хорошими.
5: Есть четкая карта мест?
4: Нет. Это же погода.
5: Ну, что погода? Погода может уйти от Федота.
4: К Артему.
5: Нет, там нету этого имени. В этой прекрасной поговорке.
4: Теперь есть. А я вот как повелитель
5: бурь и поговорок?
4: Бурь и поговорок? Что придумал?
5: Мастер бурь и поговорок.
4: И каламбуров.
5: И заклинатель каламбуров.
4: На следующей неделе будет очень жарко.
5: Это хорошо.
4: Прям.
5: 36 обещают.
4: Ну, это уж для меня даже уже такое.
5: А, не знаю, но
4: прям вот.
5: Мне прям по кайфу.
4: Прям, ага.
5: Я и так уже подкопчатый.
4: А, кожаный мяч у вас там, смотрите, поливайте водой, чтобы он не сохся.
5: Да, видишь, я уже подкопчатый, так вообще совсем черный буду, да?
4: Совсем черный будешь. Надеюсь, все будет хорошо. Теплые, жаркие выходные. У нас там и День молодежи на носу. О нем мы говорим и будем говорить.
5: Хочу
4: День независимости на носу.
5: Ну, мы-то говорим, а им-то не надо слушать. Им надо приходить, посмотреть, там интересно.
4: Кто не придет на День молодежи, тот старпер.
5: Тот не молодежь.
4: Тот старпер.
5: Тот скуф. Ты языком-то выражайся молодежи.
4: Они уже так не выражаются.
5: Да?
4: Уже, по-моему, это ушло.
5: Что ж там новое, интересно?
4: Теперь это обеспеченный молодой человек. Ну, как молодой, только обеспечен.
5: Я сейчас пинсне свое поправлю.
4: Монокль чуть не упал у Артема Аникина, его судейский. Вот. Ну, а мы о музыке этого часа пока поведаем. В этом часе у нас Бенсон Бун, мистер Олег Реглю.
6: К тебе лечу, пролетаю над горами.
4: Джонни, лечу.
6: Я паря над городами.
4: Вот немножко песни про дождь Дагни Рейн. Группа Бис, Таня, не плачь. А также Оксана Дессера, Don't Leave. Ну, начнем с энергичной темы от Эва Макс. Energy, она так и называется. Доброе утро!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Какую страну сегодня будем объедать?
2: Страна, которая меня, честно говоря, удивила результатом сегодня ночью.
1: Ночью?
2: Неожиданно проиграв. Южная Корея.
1: Кому они проиграли?
2: Южной Африке.
1: Южной Африке. То есть африканцы погорячее оказались, поюжнее.
2: Да, а в рейтинге между странами аж 35 пунктов.
1: Ой, все эти рейтинги, это, конечно, хорошо. Тут, здесь и сейчас, на то он и чемпионат мира.
2: Да, итак, ну, легенда, да, это кимчи. Южной Кореи.
1: Наверное.
2: Это острая квашеная пекинская капуста или редис с добавлением
1: перца, чеснока. Я думал, футболист назвал, господи. Я думаю, что за легенда такая?
2: Нет, перца, чеснока и имбиря.
1: Это да. Если про еду, то да.
2: Там же у них есть бибимбап.
1: Бибимбап?
2: О, ты хорош.
1: У меня бабушка.
2: Я понял.
1: С южнокорейцем общалась.
2: Да, это наваристая каша с теплым рисом, поверх которого аккуратно выложены обжаренные овощи, грибы, тонкие ломтики говядины и сырой или жареный яичный желток.
1: В принципе, в белорусскую кухню могло бы такое попасть легко.
2: Также есть кимпап.
1: Кимпап?
2: Молодец. Это корейские роллы, завернутые в сушеные водоросли.
1: Вот это
2: внутри рис, маринованный редис, дайкон, шпинат, яйцо, крабовые палочки и мясо.
1: Вот это мимо меня. Вот мне все выковырить, оставьте только мясо.
2: Мне понравится пулькоги.
1: Пулькоги.
2: Тонко нарезанная говядина, замаринованная в смеси соевого соуса, кунжутного масла, чеснока и грушевого пюре. И обжаривается на гриле и подается завернутой в лице салата.
1: Такое попробовал бы. Южнокорейская кухня в Гомеле
2: и на закусочку у нас самгёпсаль.
1: Самгёпсаль.
2: Спасибо. Толстые кусочки жирной свиной грудинки, которые жарятся без маринада на настольном гриле. Готовое мясо макают в соль с кунжутным маслом и соус, заворачивая в лице салата, кунжута и подают с чесноком и кимчи.
1: Кунжут везде пихают? Это,
2: да.
1: Везде просто растет.
2: Да.
1: Как у нас укроп с петрушкой.
2: Тебя под ногами подними, пожалуйста, кунжут.
1: Это не кунжут. Это кот чихнул.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Начнем с прохлады.
3: Легко. И самая низкая температура 25 июня в Гомеле была в 1949 году.
2: Ничего
3: себе. Сколько было, Костя?
2: Плюс 7, наверное.
3: Плюс 8.
2: Я никогда в этот градус не попаду. Сегодня проще. И теплей 25 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель FM.
1: Взлетаем к спутникам и смотрим вниз.
2: Ничего себе, ты залетел, слушай, я.
1: И внизу
2: тоже
1: у нас
2: спутник.
1: Красота.
2: Ну, лепота.
1: Два места, ну, 2,5 места, где движение затруднено. Это выезд из Белицы через мост, ну, там, не через мост, а ближе к перекрестку Барыкина Интернациональной. Никольский переезд и...
2: Ну, немножко на Хатаевича, как выезжать на Советскую, вот там, где Спартак.
1: Там чуть-чуть, опять же, светофорная.
2: Что-то случилось
1: страшного.
2: Там, где у нас улица... Богданова улица на Сельмаше, вот там что-то случилось.
1: На Рижский проспект с Давыдовской затруднено движение, опять же, это светофоры.
2: Немножко там, где Прудковский рынок, чуть-чуть.
1: И все?
2: Нет, не Прудковский рынок, это Каменщикова и Пешинская, вот там. И все. Да.
1: И все, даже сказать-то нечего, это, наверное, хорошо.
2: На этом доклад закончен, получается.
1: Да, не послушали мы начальника транспортного цеха?
2: А хотелось бы.
1: Что у нас там в...
2: Где? Давай посмотрим в Гродно. Мы с тобой ни разу не были в Гродно.
1: Гродно? Давай посмотрим.
2: 505 километров до Гродно пишет.
1: Да.
2: Ехать. Кстати говоря, чуть-чуть. В Гродно ситуация аналогичная с нашей. Два места и все.
1: Два места и тоже где-нибудь в центре.
2: На окраинах.
1: На окраинах?
2: Где все люди? Хочется мне опрос.
1: Отдыхают, слушают утро-стимуляторы, прильнули ушами к своим радиоприемникам.
2: Нет, это правильно. Когда говорим «мы», ездить нельзя.
1: Ты ж так-то не это самое. Если что, это не новое правило дорожного движения, так что слушайте.
2: Думаешь?
1: Можно.
2: А да. Я думал, новое.
1: Вот с радиоприемником в руках, вот это уже, да, это как телефон.

0: У нас рекламируются все.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
5: Выиграть – это просто. Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке. И пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
6: Телефон 343-343.
7: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, продолжаем мы шагать по чемпионату мира. Много интересного у нас есть. Ну и давайте смотреть. Сегодня завершились матчи в нескольких группах уже, а сразу 6 матчей было. Швейцария обыграла Канаду. Или Канаду.
4: Канаду. Канаду. Швейцария, Канаду. Ну, да. Пойдет.
3: Босния обыграла Катар.
4: Так.
3: Бразилия всухую разгромила Шотландию. Марокко разгромила Гаити. Чехия провалила чемпионат мира напрочь.
4: Аж с кому они проиграли?
3: Мексике.
4: Мексики? Чехии?
3: А Чехи проиграли и Мексике, и Южной Корее. А в ничего сыграли с Южной Африкой. И заняли последнее место в группе.
4: Чехи.
3: Те самые Чехи.
4: Вот Чехословакия лучше играла.
3: Я не знаю, что было с Чехословакией, потому что... Что мы имеем? Южная Корея проиграла Южной Африке. На что это повлияло? Мексика и Южная Африка прошли в плей-офф напрямую, а Южная Корея с третьего места в теории может, конечно, выйти.
4: Но там ее ждет Испания.
3: Ну, нет. И Кабо-Верде. Нет, там будет смотреться уже лучшие третьи места. Швейцария возглавила группу «Б». С первого места Канада вышла со второго. Босния и Герцеговина опять же будет смотреть рейтинг третьих мест. Бразилия и Марокко предсказуемо вышли в плей-офф. Шотландия третья. А вот что интересно, сегодня вечером можно смотреть Кюрасао-Кот-д'Ивуар. Хороший матч. Эквадор-Германия. Тунис-Голландия. Парагвай, Австралия, Турция, США. И вот самое-самое вкусное...
4: Кабо-Верде с кем?
3: Нет, Япония-Швеция. Это самая вкусная игра этого дня. И очень жалко, что она в два ночи.
4: А чем она вкусная?
3: Потому что две быстрых, сильных, играющих команды с огромным потенциалом на забитые мячи. То, что любят зрители.
4: Ну, ты знаешь, когда такие матчи там могут идти, что те в оборону играть.
3: Нет, вот это самое что интересное. Эти команды, слово «оборона» у них...
4: Не умеют, да?
3: У них нет в лексиконе этого слова.
4: Защитник чисто номинальный, да?
3: Да.
4: Но, там нападающий.
3: В этом самое интересное.
4: А, тогда хорошо. Ну, а что два ночи? Ну, два ночи — это два ночи. Завтра на работу все равно, помните.
3: Факт.

0: Утро-стимуляторы.
1: Завершается первый час, и рассказываем о наших партнерах, потому что 28 числа День молодежи, 3 июля День независимости Республики Беларусь. Конкурсы, розыгрыши, подарки от нас будут, и партнеры тоже есть. Итак, партнер Дня независимости Республики Беларусь – медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by.
2: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона код 44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права, и позитив».
1: Еще один партнер Дня независимости Республики Беларусь – туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72.
2: И еще один партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь. Доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
1: Ну, Андрей Баранов, что нам расскажет в следующем часе?
3: Я приготовил для вас новости.
1: А лучше бы
2: лучше
1: поесть.
2: Лучше бы ты поесть приготовил.
1: Сразу пришел. Новости тоже важно.
3: Да, вот с какими просьбами обратились к мэру Руслану Пархомовичу?
2: Интересно.
1: Послушаем. Может, там что-то совпало с нашими?

0: в Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Мозамбика Даниэла Франсиску Шарпу с Днем независимости. Глава государства отметил, что дружественные отношения между странами выдержали испытания временем. Еще полвека тому назад Беларусь внесла свой вклад в борьбу мозамбикского народа за национальное освобождение от колониального господства. Белорусский лидер подчеркнул, что наша страна рассматривает Мозамбик как стратегический пункт опоры на юго-восточном побережье Африки и готова к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, в том числе с участием соседних государств региона. Глава МВД Иван Кубраков подвел итоги проверки готовности подразделений к обеспечению порядка на Славянском базаре. Министр отметил, что ситуация в стране спокойная и контролируемая. В дни фестиваля органы внутренних дел региона перейдут на усиленный режим несения службы. Помощь в охране порядка окажут сотрудники и военнослужащие внутренних войск МВД из других регионов и дружинники. Иван Кубраков подчеркнул, что поставлена задача нарастить рубежи безопасности, при этом не допуская дискомфорта для зрителей и участников, а любые нарушения предписано пресекать незамедлительно. В администрации Центрального района прошел прием граждан с участием председателя горосполкома Руслана Пархомовича. Каждое обращение взято в работу. Заявительница Наталья подняла вопрос о самовольно установленной трансформаторной подстанции рядом с ее домовладением. Галина указала на нарушения в работе ГСПК номер 16, в том числе на присутствие в кооперативе лиц без членства. Эдуард пожаловался на загрязнение паркового ансамбля стоками и засыпанный грот. Официальная ответы по всем обращениям будут направлены гражданам в срок. И в завершении информация для гомельчан. Сегодня датчики контроля скорости будут фиксировать нарушения на втором километре автодороги Р-150 «Хутор Гомель». Превыше 60 км в час не рекомендуется. Такое же ограничение будет действовать еще в двух местах. На втором километре автодороги H4090 «Северо-западный обход Гомеля» и в районе дома номер 113 по улице Барыкина. К новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова в агрогородке Еремина, на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка, железнодорожный переезд закрыт для движения автотранспорта до 17 часов сегодняшнего дня. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
6: Наши партнеры – сеть магазинов «Профессионал».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро! Все, кто слушает радио Гомель ФМ, сегодня в четверг, как всегда, в студии Константин Комко.
5: И Артем Аникин. И три восьмерочки у нас с одной единичкой. 8-0-8-18.
4: Опять не попали.
5: Опять чуть опоздали. Надеюсь, на все остальные мероприятия мы не опоздаем. Продолжаем.
4: А куда мы денемся?
5: О партнерах Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь рассказывать. С нами будут такие организации и предприятия.
4: По списку пойди.
5: Пойдем. Государственные предприятия «Мозырские молочные продукты» поздравляют всех с наступающим главным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил вам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.
4: Еще один партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – лидер, ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт autogrupp.by.
5: Планы на день? Едем в «Мандарин». Нужен шопинг? Едем в «Мандарин». Хотите отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.
4: Ну что ж, у нас партнеров много еще будет, обо всех расскажем.
5: А в этом часе о погоде расскажем, праздники отметим и начнем смотреть, чего же там происходит всякого интересного.
4: В этих ваших интернетах.
5: Интернетах, естественно, а пока о музыке этого часа. Holy moly, talk to you later. Никита Камаде, «Я выбираю быть». Я выбираю путь. Камрад, so good. Юлия Савичева, «Самолеты». Также Линдси Стерлинг, «Survivor».
6: Да, у меня ветер в голове.
5: Но сначала «Миа Бойка», «Экспонат».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности места продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: на много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.
2: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Позвольте что-нибудь отпраздновать. Ну, хочется чего-нибудь.
2: Позволяю. Сегодня можно отпраздновать. День дружбы и единения славян.
1: Ты славян?
2: Да.
1: Ты ж Костян.
2: Ну, а ты Артемон вообще?
1: Получается, не наш, прости.
2: Наш, конечно же.
1: Наш, конечно же.
2: День моряка. Тоже поздравляю.
1: Того самого.
2: Одно.
1: Из деревни дураков.
2: Ну, хоть не Папайя вспомнил, ладно. Нет, если есть моряки, можете сегодня... Можете. Я думаю, вам разрешение особое не нужно.
1: Да.
2: День лимонада. Это хорошая вещь.
1: Очень освежающая.
2: Не забываем, жарко. На следующей неделе вообще жарко, поэтому жидкость потребляем. А вот сладенькая как раз... Ну, что-нибудь.
1: Нет, можно лимонадик купить, но не перебарщивайте, пожалуйста.
2: Да, и не ледяной.
1: Да.
2: День улыбок незнакомым людям сегодня. Если вам покажется, что кто-то вам лыбу давит.
1: Я опасаюсь, да. Идешь, улыбаешься, а так, на тебя так косятся, так ты точно нормальный парень.
2: Это просто, ну реально же менталитет, согласись.
1: Ну, есть.
2: Я улыбаюсь, вот дурачок какой-то.
1: Чего улыбишься?
2: Чего улыбишься?
1: А знаешь, себя осматривать, а что не так-то?
2: Ну. День работников статистики. Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: Глобальный день Битлз. Yesterday.
1: Ой, my sweet
2: Ой, как ты сейчас просто ужасно
1: ответил. Извините, я и пою плохо. Это ты у нас MC караоке.
2: Так, день козьего сыра. Вкусняха. Если у кого-то есть.
1: Не пробовал никогда.
2: Попробуй.
1: Вот такие советы сегодня.
2: Попробуй. Всемирный день борьбы с коридой.
1: Коридой надо бороться?
2: Сегодня не быкуем. Ну и в разных странах тоже по-разному. В Гватемале день учителя. Вот. В Таиланде день йода. Не магистра, а йода. Конкретного такого.
1: А есть день магистра йода, интересно?
2: Есть, но не сейчас. Вот. Что еще такого интересного? Парагвай и День книги. По-моему, отличные праздники. Да и вообще, много стран, много праздников, с чем всех и поздравляем.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске. Большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+ от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: Что у нас по жаре?
2: А вот, Женечка, все понятно. Самая высокая температура 25 июня в Гомеле была в 2021 году. Сколько?
1: 36.
2: Сегодня плюс 36 было, да.
1: О, я угадал.
2: Впервые.
1: Наконец-то.
2: Поздравляшки.
1: Зато я знаю, что будет сегодня точно. Сегодня 25 июня в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Две подруги Оушена на Гобель ФМ. И это не мы с Артемом.
2: А я думал, есть какой-то план?
1: В России вчера произошло, стало известно о крупнейшем ограблении в современной истории России. В Санкт-Петербурге из хранилища банка пропали около 9000 золотых монет Георгий Победоносец. Общей стоимости свыше 2 миллиардов российских рублей.
2: Вопрос сразу. А что делать с ними?
1: А у тебя не возникает вопрос, как можно из хранилища банка похитить монеток на 160 с лишним килограммов золота?
2: Тоже. То есть, опять же, вот эти вопросы. Как? Зачем? Почему?
1: Так вот, по версии следствия, к краже причастный руководитель офиса, кто бы сомневался, и менеджер банка, кто бы сомневался, два.
2: По версии следствия, воры-красавчики. Вот только такого почему-то не хватает.
1: Там женщины.
2: Так я,
1: одну подозреваемую уже отправили в СИЗО, вторую под домашний арест. Теперь следствию вот предстоит выяснить главный вопрос. Как вообще можно незаметно вынести из банка золото весом взрослого медведя?
2: Это ладно, понятно. Зачем они? Вот что делать с этими монетами? Вот знаешь, просто, что делать с этими монетами?
1: Золото? Это же...
2: А они прям золотые-золотые?
1: Это прям 4 девяточки, если чё.
2: Извините, пожалуйста.
1: Вопросы есть?
2: Доклад за...
1: Мне кажется, это прогрев перед GTA 6. Ну, может... Слушай, я не знаю. С одной стороны, конечно, женщины, ну... Мое почтение такое. Воровать-то нехорошо, но вот как... Это надо снимать кино. Все, вот прям садится сценарист в камеру к женщине и узнает, как все было.
2: Нет, так она тебе ничего не скажет. На ноготочке.
1: На ноготочке.
2: И вот там уже варианты есть. И кстати, там уже записывать.
1: Кстати, вот ничего, просто запишите и сделайте фильм нормальный. Мне кажется, будет прям огонь.
2: Две сводные сестры Оушена.
1: Типа того.

0: У нас рекламируются все.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: Мы молодежь, и мы вместе!
2: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
3: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
2: Ведущие Гомель-ФМ. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
3: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
4: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Вот этот выход начнем со срочной информации. У нас коллега вчера нашел на остановке коробочку, запечатанную скотчем, в которой было 6 котят. Кто-то выбросил вот так вот, решил отправить их в жизнь. Наш коллега нашел одного котенка, там сразу прохожий забрал, за что ему отдельный респект, уважуха. Но 5 котят нужно пристроить. Так что, если хотите котенка от радио Гомель ФМ, напишите нам на Viber 29-код-34-11-34-8. Дадим вам контакты его, свяжитесь и, надеюсь, найдем дом. У него уже просто есть 2 кота, ему больше уже...
4: Да, у меня тоже, я...
3: А я собачник.
4: А ты собачник.
3: А я собачник.
4: Не, ну не собачник, там чуть меньше букв, ну ладно.
3: Нет, это сейчас серьезно было, так что пишите, если нужен котенок. Классные котята.
4: Да.
3: Красиво.
4: А тут у нас есть... такой из Ганы, интересный человек по имени Нана Кваку. Как думаешь,
3: Нана Кваку?
4: Как думаешь, кто?
3: Нанотехнологии?
4: Нет. Нанотехнолог... Вот как думаешь, кто это?
3: Футболист.
4: Нет.
3: Нана Кваку, кто еще может быть? Ну, колдун.
4: Он колдун.
3: Он угадал?
4: Он колдун. И он говорит, что я сделал все то, что было необходимо. Гана, Англия сыграла 0-0.
3: А, это он типа, это я.
4: Да. Он, значит, он проклятие наложил на нападающего Англии Харри Кейна. Он говорит, я сделал все, что мог, и я остановил... Не сборная Ганы, я один, я остановил этого самого нападающего. Все такие, да, да.
3: У меня для него есть 2 новости, хорошая и плохая.
4: Две?
3: Да, хорошая новость. Да, у него появится мракобесы везде есть.
4: Так.
3: Тем более
4: куда без
3: в не них, очень так? образованных странах, где массово. Вот. Так что у него там появятся, может, последователи, может, там подношения какие-то. Второе, когда Ганна проиграет какой-то команде с крупным счетом...
4: Колдуна расколдуют быстро.
3: Расколдуют очень быстро. Обычно это делают на кострах. Ну, а в Гане где? Крокодилом скормят, там, не знаю... Обезьянам, кашалотам. И зеленому попугаю достанется тоже.
4: Пока он герой.
3: Пока он герой, ну, пускай наслаждается. Жизнь так коротка.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Лучшее не краины.

0: Утростимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Все ближе и ближе День молодежи. 28 числа наши коллеги будут на озере там, в Волотовском, где Ледовый дворец, развлекать вас, разыгрывать подарки. Ну а мы с Артемом на День независимости тоже зажжем возле Ледового дворца, но уже на сцене. Есть подарки, есть партнеры. Теперь о них.
2: Наш партнер — сочный сет от белорусской хаты, которая находится на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону. Код 44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением.
1: Еще один наш партнер – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Динамично развивающаяся компания с международным опытом на рынке упаковочных материалов. Приглашает на открытые вакансии специалистов. С «Мультипак» в команде профессионалов ты раскроешь свой потенциал, получишь признание и достойную оплату.
2: Также наш партнер – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-14-73.
1: И еще один партнер – мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки. Ну и еще у нас не шутки, серьезные новости будут в следующем часе. Андрей Баранов уже готов.
3: Прямо о серьезных новостях, то у нас сегодня состоится торжественная церемония вручения погон лейтенант запаса.
1: Младший лейтенант? Это вот это вот? Или, а, это запаса?
3: Запас.
1: Девушки, запасайтесь лейтенантами, это будущие генералы.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимый.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Сопровождение акции 30 июня 2006-го. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 7-5-9-689-77-78.
2: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Словении с национальным праздником Днем Государственности. Лидер страны отметил, что Беларусь и Словению объединяют близость подходов к вопросам устойчивого социально-экономического развития, желание сохранить национальные традиции и идентичность. Опираясь на опыт прошлых лет, Минск стремится с оптимизмом смотреть в будущее белорусско-словенских отношений и неизменно выступает за взаимное уважение и открытость к сотрудничеству в экономике, культуре, спорте и других сферах, резюмировал глава государства. Уже сегодня в Минске стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. На несколько дней столица станет деловым центром союзного государства, а Минский регион – центром интеграции Беларуси и России. Грядет большой экономический диалог власти и бизнес-сообщества, который делает движение навстречу друг другу максимально простым и понятным, а также славится многомиллиардными контрактами. Сегодня в Гомеле будет ограничено движение. Так, с 10 до 11 часов на автодороге Р-150 при въезде на мост через реку Сож со стороны улицы Мележа запланировано проведение следственного эксперимента. Цель – установление обстоятельств ДТП. В указанный период времени движение на данном участке будет частично ограничено. Следователи рекомендуют водителям заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации. Сегодня в Гомеле состоится торжественная церемония вручения погон лейтенант запаса выпускникам гомельских вузов. Звание присвоено по приказу министра обороны Беларуси студентам, которые прошли полный курс военной подготовки по программе офицеров запаса. Это выпускники Белорусского университета транспорта, Гомельского университета имени Франциска Скорины и Гомельского технического университета имени Сухого. Мероприятие запланировано в 14:30 на площади Победы возле памятного знака братьям Лизюковым. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
3: Мы молодежь, и мы вместе.
4: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
3: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
4: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
3: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
5: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официально.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра.
5: Врываемся в третий час утростимулирования. 9 часов почти 8 минут. В студии Артем Аникин.
4: И Константин Комко, как всегда, с нами.
5: А также наш гость по четвергам, с которым мы поговорим буквально через несколько минут после песни и рекламы. Но в начале часа завершим рассказывать о наших партнерах на День независимости Республики Беларусь и День молодежи грядущие.
4: Да, и один из наших партнеров – это Mi Bike. Mi Bike – оплата частями до 48 месяцев для технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Рижский проспект, 5В. Первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Bike.
5: Еще один наш партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1. Напротив торгового центра «Секрет».
4: Также с нами IT-компания Elitsoft. Ваш бизнес – ваши правила. Elitsoft превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elitsoft – когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.
5: Ну, а что у нас еще? У нас еще впереди вот 10 минут о важном. Ну и напомню, наш коллега вчера нашел котят. Надо в добрые руки раздать. Их 5 штук. Красивые. Пишите на Viber 29-код 34-11-34-8.
4: Или в телеграм-канал Гомель, подчеркивание, FM.
5: Да, там, кстати, много чего интересного. И подписывайтесь еще и на инстаграм-аккаунт Радио Гомель FM, потому что будет много различных
4: всего много
5: конкурсов.
4: Будет.
5: Ну и там тоже розыгрыши будут.
4: И контентика там хватает.
5: Вот. Так что ничего не потеряете. Ну а пока о музыке этого часа. Том Грин и Full Attention. Чебанов все еще поет о ней. Майкл Джексон все равно еще с нами и в фильме, и в песнях. Диджей Луис, Билли Джин. Tokyo Hotel, How to Love. Oh my God, I need to fall back in. А мы прыгнем в тачку. Ну опять утра прыгнут в тачку. Наше самое любимое местечко. Сейчас открою Джон Саммит, Shade of Blue. Доброе утро!

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
3: И уже 14!
1: А если так, уже 14 и 4!
2: Так это рыба!
1: Нет, это альфа!
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
6: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: 10 минут о важном на Гомель FM.
9: 10 минут о важном. Четверг, а это значит, что у нас в гостях Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время на Беларусь 4 Гомель», ну и человек, который очень долгое время прожил в Евросоюзе, знает обо всем, что там в Европах, не понаслышке. Михаил, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: С чем ты к нам сегодня пожаловал? У тебя там в горстях что-то интересного можно пообсуждать.
10: Ну, первую тему, о которой я хотел поговорить, это, конечно, отставка премьер-министра Великобритании Кир Стармера. Если бы программа называлась бы у нас не 10 минут о важном, а час о важном, то можно было поговорить побольше, поподробнее, ну, так вот, пару слов. Почему его англичане начали ненавидеть?
9: А до этого кого-то там любили вообще? Да? Там, по-моему, за эти... С 22-го года это уже четвертый премьер, который улетает.
10: Или за 10 лет шестой.
9: За 10 лет шестой.
10: Да, то есть некоторые люди меняют свои трусы реже, чем...
9: чаще.
10: Великобритания, да, наоборот, чаще, чем в Великобритании меняют премьер-министров. И это не просто так, потому что им вот лицо не понравилось. Ну, я вот пару пунктов хочу сказать, что он там надел. Во-первых, его связи, тесные связи с осужденным преступником Джеффри Эпштейном. Также стало известно, что он долгое время получал очень люксовые подарки от всяких там спонсоров его, дорогие поездки, там, Мальдивы и так далее и тому подобное. В Великобритании и вообще на Западе это не считается коррупцией. Ну, вы же сами понимаете. То есть, если кто-то дарит тебе, неизвестный человек, путевку в Мальдивах, то это вообще не коррупция, это лоббизм. И это на Западе, по сравнению с нами, в нашей стране, там легально это, но все равно вот такой
9: осадочек остается.
10: Осадок, да, осадок остался, конечно, люди, потому что они же понимают все это.
9: У нас есть выражение, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
10: Да.
9: Если тебя постоянно кто-то ужинает, то, видимо, ты можешь...
10: Не просто так.
9: Не свои интересы потом это
11: а
9: все.
11: А может, он просто щедрый.
9: Щедрый? Ты когда последний раз расщедровался кому-нибудь на поездку? Хотя бы на Брославские озера?
11: Не было такого.
9: Не было такого.
11: Не
9: ну
11: было.
9: Вот, ты не Стармер, с чем я тебя и поздравляю.
11: Ну, я в отставку не ухожу.
9: Да.
10: Потом следующий пункт. Он отменил льготы на пенсионеров, те, которые себе не могут позволить отопление зимой. А мы знаем, что в Англии еще пару лет назад они субсидировались, потому что многие пенсионеры не могут себе позволить просто отопление зимой. И он отменил это. Также он отменил льготы для инвалидов. Ну, понятное дело, для Украины есть деньги. И, конечно, тут же опять осадок остался у людей. И немаловажно, что людей очень сильно беспокоит, это в Евросоюзе, но и также в Великобритании, числа изнасилования. Это просто зашкаливает. Ни в одной и другой стране в Европе так дела не обстоят, как в Великобритании.
9: Я так понимаю, что это не совсем местные, а приезжие ребята.
10: Конечно, понятно. Понятное дело. Ну, все же, 85 тысяч женщин насилуют каждый год. Это 233 в сутки или каждый день, или каждый час в 10 штук.
11: Нет, и сразу вопрос, извините, что я перебил тебя. А вот они же хоть что-нибудь с этим делают, кроме как про это разговаривают?
9: Говорят, что сами виноваты. Я читал много историй, когда ну просто ловят и отпускают, а что они сделают?
10: Абсолютно. Они никогда их практически не наказывают. Если кто-то не ну, я даже не хочу сейчас тут
9: без подробностей,
10: в детали. Да, без подробностей, да. Простое изнасилование, никто никого не наказывает, кроме там условных пару лет, да и то, это редкость. Почему? Потому что тюрьмы на 105% забиты. Если бы Великобритания садила бы всех, которые изнасиловал там ребенка или женщину, или 12 тысяч мужчин, и не надо то думать, что о, суровые английские женщины. Нет, это делают не женщины, это опять же те люди делают, которые и женщины изнасилуют. Но как ужасно это ни звучало.
9: Смотри, ну, поменяют они на кого-то. Все равно это же лейбористская партия у них сейчас, да, рулит?
10: Ничего не изменится.
9: Ну, то есть просто поменяют петрушечку на ручке, и появится другой, все равно рулят элиты, так сказать, и прочее.
10: Для нас это никак ничего не изменит. Они все равно будут нас ненавидеть. И
9: для нас-то ладно.
10: Да,
9: я, в принципе, для них же.
10: Для них, да, для их жителей тоже.
9: Жалко родину Шерлока Холмса.
10: Да. И чтобы просто взять пример, если бы даже эти 85 тысяч преступников, а их же больше, плюс, потому что 12 тысяч мужчин насилуют каждый год, то надо было в Англии где-то строить 160 тюрем каждый год. Но этого не происходит, потому что там 145 тюрем, и больше, ну, не строят их. Поэтому и отпускают.
9: Ну, и не высылают.
10: И не высылают, да.
11: Страна для жизни просто. Как великолепно-то.
9: Окей.
10: И хочу к следующей теме прийти. 15 недавно, пару дней назад буквально, 15 польских активистов встретились в Германии, в Берлине, и хотели возложить цветы. То есть они были вооруженными цветами. И хотели возложить цветы памятнику жертвам нацистской Германии, ну, польским жертвам нацистской Германии.
11: В Германии они это хотели сделать?
10: Да, в Германии, в Берлине.
11: А есть памятник там?
10: Да, где? Памятник есть. Ну, как валун.
9: Там много всяких.
10: Валун. Поставили валун, это просто позор, но все равно они хотели там возложить цветы. И немецкая полиция им сказала: нет, най-най-най, ни в коем случае. Вы что, будете тут позорить нашу историю, что ли? Очень прекрасную, древнюю.
9: А можно позорить историю?
10: Да. И
11: такую прекрасную немецкую
9: историю.
10: Да, прекрасную немецкую историю.
9: Была одна история, да.
10: И тут они начали делать просто ужасное. Вы даже себе представить не можете, что эти активисты сделали. Они начали петь. И тут немецкие доблестные полицейские просто взбесились. И 15 этих людей они просто избили. Они конкретно, реально
9: избили.
10: А
9: что пели, неизвестно?
10: Ну, неизвестно. Какие-то вот патриотические песни они начали петь на польском. Я уверен, что там немецкие солдаты ничего не поняли, что они там пели. Но ничего они ужасного не пели. Просто патриотические песни того времени.
9: Катюшу надо петь.
11: Ее не избивают?
9: Ну, за нее может обратно прилететь.
11: Вот. Мысль понимаешь, да.
10: И эти самые вот эти полицейские, чтобы ну, для сравнения, когда в Германии обокрадывают какой-то магазин или какой-то там склад, мы в фильмах все привыкли как это видеть, что какие-то люди заходят быстрее в масках и быстро-быстро-быстро все делают, и обязательно кто-нибудь смотрит на время и говорит: ребята, нам еще 2 минуты, ребята, у нас еще 30 секунд, быстрее-быстрее. Да, сейчас будет полиция, быстрее-быстрее. А как беженцы обкрадывают немецкий магазин? Они просто заходят без масок. Допустим, вот магазин, где продаются мобильные телефоны, смартфоны. И они разглядывают эти телефоны хорошо. Вот, ну зачем все красть, если что-то нельзя продать или за маленькие деньги? Они очень внимательно изучают технику, что там находится, ложат ее в сумку и спокойно выходят. Потому что они знают, что немецкая полиция ничего не сделает. Но зато вот кто вооружен цветами и хочет положить на памятник жертвам нацистской Германии, вот того сразу избивают. Ну, понятное дело. А, у них еще флаги были, извините, я же забыл сказать как раз об этом.
9: Ну, это все меняет.
10: Это абсолютно это все меняет, да.
9: Если бы не флаги, конечно, наверное, может быть, и не побили. Сарказм.
11: И он присутствует, да, конечно.
10: В польском обществе и в СМИ, конечно, это широко распространялось и, ну, вызвало большой негативный резонанс у поляков, естественно, по понятным причинам. А знаете, что немецкие СМИ написали?
9: Ничего.
10: Абсолютно. Ни одной маленькой статьи, нигде по телевизору, даже в региональных СМИ не писали. Этого просто не было.
9: Ну, теперь мы сказали, мы можем считаться немецким СМИ, раз ты у нас в гостях? Ну, немножко немецким.
10: И поэтому Германия вместе с прибалтийскими странами — это именно те страны, которые самое меньше распространяют новости. И поэтому у них и пропаганда очень хорошо работает в этих странах. Почему? Потому что люди ничего не знают. И когда СМИ их в этих странах что-то сообщают, они могут просто не указывать то, что, ну, не было этого.
9: Ну, а что хотели поляки? Сейчас вот еще помогают соседям нашим, Украине. Теперь они допомогались до того, что уже там Зеленский орден вернул там, да?
10: Да, вернул
9: Белого
10: орден.
9: Орла.
10: Да,
9: смешное название.
10: Ну, им пришлось так поступить, чтобы он вернул, потому что иначе общество бы не поняло бы, они бы власть потеряли бы в Польше. Но самое, ну, я не знаю, с чем человек думает, каким местом, он бы мог бы прийти просто, приехать в Польшу, в Варшаву, Зеленский, сказать: знаете, я на этот ваш орден молился, он мне так вот дорог к сердцу был, я каждый день смотрел, его полировал, и все равно мы будем вас поддерживать, мы вас любим, против агрессии России и тому подобное. Но он сделал по-другому. Он отправил почтой, потом флешмоб.
9: Значит, отказывался от всей предыдущей.
10: Да, отказывался.
11: Как сумел.
10: Это же абсолютно неразумно так поступать. Но
9: неразумно. Надо деньги возвращать, которые Польша дала на помощь.
11: Не, ну,
9: и оружие.
11: Не-не-не, ты уже не перебарщивай.
9: А, мухи отдельно, котлеты отдельно.
11: Вот именно.
9: Я на месте польских властей сказал бы: слушай, орден оставь себе. Сколько там помогаем, там, я думаю, миллиарды долларов там выделила Польша. Ну, так ненавидеть русских, чтобы помогать тем, кто потом будет тебя гнобить.
11: Как это известно всегда, типа, мы назло маме уши отморожу, вот то же самое здесь.
9: Отмораживают.
10: И несмотря на это, что Зеленский и его шайка молятся тем людям, которые сотни тысяч поляков убили, польское правительство сказало: да, успокойтесь, все нормально, мы все равно вам будем помогать, и, ну, чтобы уничтожать русских. Так что в этом не переживайте даже.
9: Ради бога, пускай, а мы будем смотреть. С нами в гостях был Михаил Альбрехт, ведущий YouTube-канала «Голос Европы», постоянный участник программы «Наше время» на Беларусь 4 Гомель. Михаил, спасибо, что пришел. На следующей неделе будем тебя ждать, если у тебя дел особых не будет, конечно.
10: Пока-пока.
12: 10 минут о важном на Гомель-ФМ.

Сегодня, 25 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Okay. Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, что у нас происходит в мире? А в мире всякое творится. В Австралии у меня новое это. В Австралии нашли новый вид паука-инженера.
2: Паука-инженера?
1: Да, не человек-паук, а паук-инженер.
2: Его укусил инженер?
1: Нет. Фишка в чем? Его так назвали, потому что он реально создает ловушки-баллисты для охоты. Ну, баллиста знаешь, что такое, да?
2: Да.
1: А вот эти пауки часами натягивают шелк, превращают его в пружину. Затем муравей кусает шелковый конус, спуская рычаг, и пушка выстреливает насекомым в основную паутину. То есть приходит, что-то кусает, и его птёу!
2: Красивое.
1: А там основное. Ускорение достигает 1367 метров в секунду в квадрате. Это в 15 раз больше, чем перегрузки, которые испытывают пилоты реактивных истребителей.
2: Нормально так полет проходит.
1: Причем это вот паук так вот охотится на зеленых древесных муравьев. Исключительно на него, на них. Вот на этот вид на муравьев. И он придумал вот такую же... Слушай, физику знает паук...
2: Лучше, чем...
1: Настолько, чем многие... Это самое, я считаю,
2: вот, как это говорится, подожди, сейчас. На 10 знаю его, никто не знает. На 9 знаю я, вы максимум на 8. Вот паук знает на 10.
1: На 11,
2: по-моему. На 11 даже знает паук.
1: Страшно в Австралию. Там вообще как бы много чего всякого такого вот. Но природа, прям иногда задумываешься, как она до этого дошла.
2: Хитро, эволюция.
1: Хитро, но в Австралию все равно не ногой.

0: У нас рекламируются все. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Ами, акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1.5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин «Лола» 1 килограмм 6,99.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Гучание краины.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем, а у футбольных судей есть какая-нибудь мода?
4: Нет.
3: В одежде?
4: Нет. Есть нет? Просто классические цвета и классические
3: вот майки. Сейчас навешивают только электроники больше, да?
4: Да. Скоро будем как роботы шагать.
3: Ну, там уже мемов куча в интернете.
4: Это не мемы, они видят будущее.
3: Видят будущее, да. Но давай немножко о моде 26-го года.
4: Да.
3: Редактор одного известного издания, которое специализируется на моде, назвали самые модные вещи 2026 года. Так что, девушки,
4: записываемся.
3: Слушайте своими ушками мой рот. Я буду им говорить.
4: Я думал только кушать. Ну ладно.
3: В этом текущем сезоне оказались актуальными платья в стиле ночной рубашки. Также обувь и одежда с бисером.
4: Бисер возвращается.
3: Бисера у нас от бабушек осталось, наверное, еще до...
4: От прабабушек и от прапрапрабабушек.
3: Даже у пацанов бисер где-нибудь дома дозавалялся 100%. Но если нет, он дешевый. Его можно найти. Кроме того, популярность обрели предметы гардероба аквамаринового цвета, в том числе различные аксессуары.
4: Аквамарин.
3: А вот теперь то, что мне не очень нравится. Этим самым модникам, обозревателям, они призвали читателей своих отказаться от бикини в пользу слитных купальников.
4: Сжечь еретиков однозначно.
3: Вообще, взять все слитные купальники, на них вот этих модников и поджечь.
4: И сжечь, да.
3: Ну и приобрести брюки на замену джинсам. Ну, здесь уже каждый сам решает, кому-то удобнее джинсы, кому-то брюки, ну...
4: Я возмущен купальниками.
3: Особенно трендовыми оказались атласные штаны, брюки с цветочным принтом и льняные варианты. Вот это лен, это супер.
4: Лен это супер. Особенно в такую жару лен это...
3: Что касается сумок, стоит присмотреться к изделиям без жесткого каркаса, которые выполнены в виде мешка. Предлагаю
4: это вот
3: льняной мешок просто взять и продавать под видом сумки. За дорого, за богато и за...

0: Реклама на радио.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Ты что это сделал?
6: Заказал карту онлайн.
5: А так можно было?
6: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: С нами все проснулось, осталось все перейти в активную фазу. Вам, а нам отойти в офлайн свои дела.
2: Офлайн.
1: Офлайн. Артем Аникин отправится на свой кожаный мяч.
2: А Костя Комко отправится дальше изучать пространство интернета в поисках интересных новостей.
1: И писать всякие программы. Но Андрей Баранов не спит, редактор службы информации. О чем поведаешь нам?
3: Знаешь, эта новость будет изумленной.
1: Изумленной?
3: А слово «лен»?
1: Ну,
2: вот какой каламбур!
1: Откуда у тебя ключ от моей каламбура? Ладно, узнаемся в следующем части. На самом деле были Артем Аникин
2: и Костя Комко. Услышимся завтра, господа. Костя, хорошего дня.
1: И вам всем прекрасного. А в городе продолжается лето.

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В Минске и Минской области 25 и 26 июня пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Сегодня запланировано заседание секции форума, завтра председатели Совет Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. В этот же день состоится пленарное заседание форума. В Минске пройдет масштабный праздник льна и национального стиля. 26 июня в 17:00 в городской ратуше откроется выставка «Изумленный край». 27 июня в 13:00 на сцене Верхнего города состоится церемония открытия праздника с презентацией площадок и участием почетных гостей. 28 июня в 13:00 на главной сцене выступит Национальный академический народный оркестр имени Жиновича в сопровождении бренд-показа коллекций белорусских дизайнеров. В Речице оперативники уголовного розыска раскрыли кражу велосипеда. Фигурантом дела стал 16-летний подросток. По данным Речицкого РОВД, юноша тайно похитил велосипед из подвального помещения в своем доме, после чего разобрал его, использовал запчасти для ремонта транспорта приятеля, а оставшиеся детали спрятал для дальнейшей реализации. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вся Гомельщина вместе с Речицей. Спортсмены, учащиеся детско-юношеской спортивной школы номер 2 Речицкого района, записали трогательное видео в поддержку тренера Алексея Горошко и ребят, которые пострадали от удара БПЛА. Пожелания скорейшего выздоровления разместили в телеграм-канале «Третий регион о спорте». На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
6: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элитсофт», компания «Автогрупп», торговый центр «Мандарин План».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
1: И уже 14!
3: А если так, уже 14 и 4!
2: Так это рыба!
3: Нет, это альфа!
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
0: Техно-джунгли.
1: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Моя реклама.
1: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Двадцать 5 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. На футбольном чемпионате мира определились очередные участники плей-офф. Первыми завершили турнир команды группы «Б». Один из хозяев планетарного форума футболисты Канады уступили в Ванкувере сборной Швейцарии со счетом 1-2. В Сиэтле команда Боснии и Герцеговины победила Катар 3-1. Итоговое положение: Швейцария 7 очков, Канада 4 очка, Босния и Герцеговина 4, Катар 1. В группе «А» мексиканцы Мехико одержали третью викторию подряд, победив сборную Чехии 3-0. В Монтерее футболисты Республики Корея проиграли команде ЮАР 0-1. Итоговое положение: Мексика 9 очков, ЮАР 4, Республика Корея 3, Чехия 1. Таким образом, стала известна первая пара 1/16 финала. Канадцы встретятся с футболистами ЮАР. Белорусская теннисистка Эвелина Ласкевич пробила четвертьфинальную стадию турнира ITF в китайском Маншане. В сегодняшнем матче 1/8 финала белорусская одолела китайскую теннисистку Ивэнь Вань 2-6, 6-4, 6-0. В поединке за выход в четвертьфинал турнира в испанском Пальма дель Рио встретятся две белорусские теннисистки: Анна Кубарева, победившая украинскую теннисистку Полину Исакову 6-1, 7-5, и Алена Фалей, которая выиграла у испанки Альбера и Гарсия 6-2, 6-2. На старте парного разряда Анна Кубарева и грузинская теннисистка Зузия Кардава одолели испанско-итальянский тандем Паула Артега и Ридондо Виола Турини 6-2, 3-6, 11-9. Соревнования в Испании и Китае завершатся 28 июня. В Бресте накануне стартовал розыгрыш Кубка Беларуси по хоккею на траве 2026 года среди мужских команд. Участие в соревнованиях принимают 4 команды, призер национального первенства. Хоккейный клуб «Минск» и хоккейный клуб «Гомель», сборная Санкт-Петербурга и хозяин площадки «Брестский строитель». В первом матче домашнего турнира действующие чемпионы Беларуси разгромили петербуржцев со счетом 10-1, а минчане были сильнее гомельчан 8-5. Год назад обладателями Кубка Беларуси по хоккею на траве стали брещане. На этом у меня все. С новостями спорта познакомил Андрей Баранов.

0: У нас рекламируются все.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм. Всего 8.

0: 48 SOK.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Я запрошаю вас на родину автора поэмы «Тарас на Парнасе» Константина Вероницына у населенный пункт Витебской области под названием «Городок». Не дивно, что самый популярный фестиваль у этом регионе называется «Городецкий Парнас» – свято народной творчести, белорусской поэзии и фольклору. Традиционно у его программе яркие концерты с уделом творческих коллективов района и гостей из области, майстер-классы народных умельцев, выставы вырабов народной творчести, тарасовские понадворки –

0: молодежь. И мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная

0: В Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. В графике президента Александра Лукашенко сегодня ряд встреч. Первый гость – Андрей Воробьев, губернатор Московской области, который занимает первое место среди российских регионов по объему товарооборота с Республикой Беларусь. В 2023 году на переговорах с губернатором глава государства сказал, что Московская область нам архиважна. Подробности в следующих выпусках новостей. Сегодня во Дворце Республики премьер-министр Александр Турчин вручил благодарности президента Беларуси. Награды получили преподаватели учреждений высшего образования за значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи. Также были отмечены студенты и курсанты, которые уже на этапе обучения продемонстрировали выдающиеся результаты в науке, творчестве и общественной деятельности. 13-й форум регионов Беларуси и России стартовал в Минске и Минском районе. Председатель облсполкома Иван Крупко и член Совета Республики Екатерина Зинкевич принимают участие в одной из самых масштабных и представительных секций. Региональная политика – главный инструмент обеспечения устойчивого развития территории союзного государства. На площадке предприятия «Белжи» в Борисовском районе будут рассмотрены актуальные направления и перспективы межрегионального сотрудничества Беларуси и России. В Гомеле проходит неделя молодежи и студенчества. Организаторы подготовили разнообразную программу «Каждый найдет занятие по душе». Так, сегодня и завтра в локации «Бухта капитанов» состоится туристический слет «Тур-драйв-2026». Мероприятие ориентировано на учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. В программе спортивные соревнования, полоса препятствий, творческие и интеллектуальные конкурсы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
1: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду. На оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых В городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 25 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинд» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «WaterHive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но «Гидровинд» разработал

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. В Беларуси готовится к сезонному упрощенному пропуску граждан Украины для сбора грибов и ягод. Пограничники обеспечат доступ на приграничные территории, включая ландшафтный заказник «Альманские болота» в Столинском районе. Пропуск будет организован через три пункта Мутвица, Хиничев и Селище, которые соответствуют направлениям на украинские населенные пункты Дроздынь, Березовые и Познань Ровенской области. Дипломатические каналы уже задействованы для информирования украинской стороны. Делегация Гомельской области во главе с губернатором Иваном Крупко прибыла в Борисовский район Минской области. Представители Гомельщины примут участие в одной из секций 13-го форума регионов Беларуси и России. Заседание будет проходить на базе автозавода «Белджи». Перед началом официальных мероприятий гостям рассказали обо всех этапах производства автомобилей и продемонстрировали последние модели машин. Участники форума смогли обсудить вопросы сотрудничества с предприятием и возможные варианты партнерства. В Гомельской области преобразован биологический заказник местного значения «Струменский». Соответствующее решение Кармянского райисполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Изменены границы площади, список землепользователей, земельные участки, которые включены в состав земель заказника. Режим охраны использования. Утверждено положение заказника. Определено, что управлением осуществляет Чечерский спецлесхоз. В Гомеле на автовокзале прошла акция «Артериальное давление под контролем». Ее цель – привлечь внимание пассажиров и сотрудников к вопросам здоровья и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Площадка выбрана не случайно. Автовокзал – место с большим потоком людей разных возрастов. В рамках мероприятия все желающие могли измерить артериальное давление и получить базовые рекомендации. И к новостям партнера. В связи с ремонтом железнодорожного пути в пределах железнодорожного переезда, расположенного по улице Сурганова, в агрогородке Еремина на 206-м километре перегона Светочка-Стюковка, железнодорожный переезд закрыт для движения автотранспорта до 17 часов 25 июня. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официально.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Привет-привет всем, с вами Олеся Василькова, я ведущая дневного эфира. 25 июня уже на календаре, впереди у нас много музыки, как обычно. Расскажу еще вам про симптомы, которые указывают на то, что у вас зависимость от гаджетов. У меня, кстати, тоже, кажется. Расскажу, в общем, подробнее в этом часе, ну а пока о музыке. Впереди Сигала, Hello!

«Притяжение» от Вани Дмитриенко. А также послушаем Мадонну, новиночку «Love Sensation». Наикрасивейший дуэт Анастасии и Димы Билана «Эпилог» прямо сейчас для вас. Ну и номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Сюда можно присылать приветы, а также наш телеграм-канал «Гомель нижнее подчеркивание FM». Пишите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
5: Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране и внес вклад в ее развитие. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: Гороскоп за минуту.
1: Рассказываю обо всем очень быстренько. Гороскоп на сегодня. Овны, сегодня полезно довериться любопытству, а оно как раз-таки приведет вас туда, куда нужно. Тельцы, вас ждет приятная возможность показать свои сильные стороны. Близнецы, неожиданная просьба окажется началом чего-то интересного. Раки, день подскажет ответ на вопрос, который давно не давал покоя. Львы, сегодня вы сможете превратить чужие сомнения в собственное преимущество. Девы, вас ждет удачный момент для небольших, но важных перемен. Весы, кто-то напомнит вам, насколько высоко ценит ваше мнение. Скорпионы, сегодня лучше не торопить события, они и так складываются удачно. Стрельцы, день подарит повод посмотреть на привычную ситуацию с улыбкой. Козероги, вас приятно удивит скорость, с которой решится какая-то давняя задача. Водолеи, сегодня стоит прислушаться к необычному совету. И рыбы, неожиданная идея поможет сделать день намного интереснее. Это был гороскоп на сегодня, 25 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель-ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель-ФМ.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так?
2: Уже 14,4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лидер в сфере упаковочных материалов. Безопасная упаковка – безопасный мир. Качественная упаковка – это не просто оболочка, а ответственность перед миром, бизнесом и будущими поколениями.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.
7: Музыка твоей страны.

«Болотная луна» от Никиты Белько. А вот Мод, кстати, выпустил новый сингл, называется «In the Club». Это танцевальная композиция, которая передает атмосферу жаркой ночи и клубной эйфории. Ну, а еще трек идеально подходит для летних вечеринок, танцполов и тех моментов, когда хочется отвлечься, знаете, вот от всего и просто двигаться в ритм музыки. Всю ночь желательно потанцевать. В общем, запоминающийся припев, легкий настрой и романтическая энергия. А пока, кстати, у нас другой трек от Мота и By Indie. Она танцует под Шаде.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Опранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачёве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Я вам обещала рассказать про симптомы, которые говорят о зависимости человека от гаджетов. Итак, по словам специалистов, это сильный страх или даже паника, когда разряжается батарея, пропадает интернет или телефон оказывается забытым дома. Бывает такое? Бывает. Второй симптом – так называемые фантомные звонки. Знаете, такое ложное ощущение, когда вибрация вдруг нам кажется, или звук уведомления, когда рядом телефона нет или вообще он отключен. Честно, у меня тоже такое бывало, да. Это говорит о формировании патологических нейронных связей и навязчивых состояний. Какой ужас! Третьим серьезным признаком называют нарушение сна. Бессонница развивается на фоне привычки листать соцсети в постели и постоянного откладывания времени отхода ко сну. Ну, бессонницы у меня нет. Ух, слава богу, хотя бы. Я в следующем выходе в эфир продолжу об этом рассказывать. А пока задумаемся.

продолжаю рассказывать вам про признаки, которые указывают на то, что, возможно, у вас зависимость от гаджетов. Итак, четвертый признак. Повод задуматься. Игнорирование реальности, которое проявляется в потере концентрации во время разговора. Знаете, когда люди сидят и постоянно хотят заглянуть в экран во время еды, прогулки или живого общения. Есть такое. Разговариваешь, и знаете, как-то неприятно, когда человек в телефоне сидит. Пятый признак – это потеря контроля, когда все попытки сократить время использования терпят неудачу. Экранное время растет все равно, вопреки здравому смыслу и желанию самого человека. Я постоянно ставлю в Инстаграме вот это напоминание, потом просто взмахиваю и дальше сижу. И вот несколько советов, значит, по борьбе с зависимостью. Рекомендуют специалисты отключить лишние уведомления из игр и соцсетей. Оставить только самое важное. Не брать телефон за стол и в спальню, а еще отслеживать статистику экранного времени. Ну и что? Я отслеживаю. И что? Посмотрела и дальше сижу. Но чтобы победить тягу к телефону, пустоту нужно заполнить реальной жизнью. Составить строгий режим дня, выделить фиксированное время для проверки новостей, например, ну, по 15 минут утром и вечером. И найти активное хобби, спорт или творчество. В общем, придерживаемся советов.

0: Реклама на радио.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь MiBuy. Официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy. И еще один партнер – это бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А/1 напротив торгового центра «Секрет».

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: нас никакого напряжения нет. Андрей Баранов пришел со свежим выпуском новостей. Привет, Андрей, что расскажешь
1: нам? Привет, Олеся. Гомель активно готовится отметить День молодежи и студенчества. Ну, мы в курсе?
0: Да, да, конечно, конечно.
1: И самое главное, расскажу, где, когда и что запланировано.
0: Супер, все, подробности узнаем в новостях. С вами Олеся Василькова, не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. Пока для вас Кеша, оригами.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Подмосковье – первый среди российских регионов по объему товарооборота с Беларусью. Он составляет более 15 миллиардов. В ходе встречи глава белорусского государства особо отметил значимость партнерства. По словам белорусского лидера, экономические связи – это фундамент сотрудничества. Президент также добавил, что достигнутые цифры – лишь этап, а не конечная точка, и подтвердил готовность Беларуси к расширению совместной работы. С 25 июня в пункте пропуска Бенекони на белорусско-литовской границе начались работы по восстановлению цементного покрытия радиометрических ворот на выезд из Беларуси. Движение выезжающих транспортных средств организовано через полосу встречного движения по выездному направлению. Гражданам рекомендуют учитывать информацию и планировать маршрут движения с учетом установленных на территории пункта пропуска указателей. Дата завершения ремонтных работ будет сообщена дополнительно. Более 200 представителей органов власти двух государств принимают участие в заседании секции по региональной политике. Среди них парламентарии, губернаторы, руководители законодательных и исполнительных органов. Ключевым итогом мероприятия станет подписание около 40 документов о сотрудничестве. Свои подписи под соглашениями поставят в том числе представители Гомельской области. В Гомеле 28 июня отметят День молодежи и студенчества. Праздничная программа стартует в 17.00 на каскаде озер в микрорайоне Гомсельмаш. Площадка расположена на участке от улицы Озерной до проспекта Космонавтов, 18. Гостей ждут спортивные локации, интерактивные зоны, концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов, а также мастер-классы, фотозоны и развлекательные конкурсы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Мы – молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Эфир продолжается. С вами Олеся Василькова. В этом часе вам расскажу, что с популярностью искусственного интеллекта все больше людей обращается к нему за эмоциональной поддержкой. А вот вредно это, скажем так, или нет, уже послушаем впереди. Также, конечно, много музыки будет. Расскажу, какой. Азизам Эд Ширан.

Чуйка прогнозирует нам снова дождь. Ну а по прогнозе погоды расскажу в середине часа, кстати. Телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание FM. Туда можно подписываться и писать там приветики. Все зачитаю. What the fuck would you say that to me?

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В зоопарке китайского города Цюйфу посетителям показали собак. А они были загримированы под панд. Нормально так. Во время прямой трансляции там животных называли собаками-пандами. Некоторые зрители интересовались, есть ли у них кондиционер, учитывая чувствительность настоящих панд в жаре. Ну а позже там уже ведущий эфира признался, что на кадрах собаки породы чау-чау. Представители зоопарка пояснили, что у учреждения просто нет разрешения на содержание больших панд. Поэтому они просто показали альтернативный вариант, чтобы привлечь посетителей. Ну и, видимо, привлекли нормально так. И уточнили сотрудники, что для окрашивания использовали безопасные красители, а работу выполняли профессионалы в груминг-салоне. Ну, если так, то тогда это прикольно. Ну а в Китае сейчас 18 часов 19 минут. А в Аргентине прошла церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю золотого мяча и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси. На 26-метровом монументе он изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой, стоящей на коленях, а между коленями размещен трофей чемпионата мира. Проект реализовал местный художник вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города. На создание скульптуры ушло около года. Вот такие новости. Ну а в Аргентине сейчас 7 часов 20 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – IT-компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.
8: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области. В Гомеле переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

интеллект, как мы знаем, сейчас очень популярен. И вот с ростом этой популярности все больше людей обращаются к нему за эмоциональной поддержкой. Спрашивают, как справиться с тревогой или разобраться в себе. Но такая практика может быть не просто бесполезной, но еще и опасной. По словам экспертов, ключевая проблема в том, что ИИ создает иллюзию понимания, на самом деле не понимает. Ответы звучат логично и заботливо, естественно, и возникает ощущение, что человека услышали. Но на самом деле это только имитация контакта, ну, естественно. И регулярные такие разговоры, скажем так, с нейросетью, по мнению экспертов, могут формировать привычку не обращаться к специалистам и близким, а замыкаться на вот этом самом цифровом диалоге. И это очень удобно, так сказать. Там нет конфликта и риска быть отвергнутым. Ну и именно через сложные моменты происходит реальная работа с психикой. Поэтому осторожненько надо быть с искусственным интеллектом.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi,

0: У нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего рубль 49 за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: И о новиночках. Певица Бирвульф выпустила свежий трек под названием «Под небом все равны». Вот буквально на днях. В тексте призыв добиваться всего самостоятельно. И хотя под небом действительно все равны, солнце и луна в первую очередь освещают дорогу смелым. Ну, такое есть, кстати говоря. Поэтому ждем новиночку.
4: Музыка твоей страны.

63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Это идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375 44 74 14 777 и насладитесь гастрономическим приключением. Don't want the pills.

0: красивый хит от One Republic. Андрей Баранов сейчас начнет нам говорить анонс новостей.
1: Красивый хит, красивые слова, красивые дела.
0: Отлично.
1: Беларусь и Россия сохраняют теплые дружеские отношения. Ну, не новость, да? Но новость в том, что сегодня президент провел важные встречи.
0: Хорошо, об этом совсем скоро ты расскажешь, правильно?
1: Все верно.
0: Хорошо, с вами Олеся Василькова. Услышимся уже после новостей и музыкальной паузы. Оставайтесь на Гомель FM.

0: В Гомеле 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. На встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность республики содействовать региону в решении актуальных задач. Глава государства акцентировал, что ключевым фактором сотрудничества являются не масштабы страны, а ее реальные возможности.
4: Приятно видеть вас в Беларуси, и в этом не только наши добрые братские отношения, но и основа всего. Экономика. Московская область у нас первое место занимает. Это там больше 15 миллиардов товарооборот. Но я как-то на это не обращал внимания. И когда ближе познакомился с этим, я тогда подумал, если 15 миллиардов Московская область, все остальное, вся Россия, совсем немного относительно огромной России остается. Поэтому вы, наверное, понимаете, что...
5: Да, мы этим дорожим очень.
4: Но знаю, что вам нелегко. И вот этот товарооборот 15 миллиардов – это ничто по сравнению с тем,

0: валовым продуктом, который вы даете для России. Поэтому готовы делать все для того, чтобы, ну, хоть как-то, если мы в чем-то можем, 15 миллиардов это немало, товарооборот, наверное, что-то можем, скажите, что будем обязательно работать вместе и делать все. Я очень переживаю за вас всегда. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. И я еще раз говорю, что, зная вас в деталях уже, еще больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами. Поэтому я вас очень прошу, передайте самые добрые пожелания всем тем, кто рядом с вами недолгое время стоит. Хочу сказать, что мне нет необходимости вам рассказывать про экономику Беларуси, про то, что мы здесь творим, производим и прочее. Вы это хорошо знаете. То, что не знаете, Борис Вячеславович, он у нас аксакал такой, что он знает порой больше, чем я. Думаю, что подскажет, поможет. Свои люди, чего тут сложная ситуация, надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернатора тяжелейшая нагрузка, хотя я знаю хорошо работу губернатора. А где там у вас сегодня нет нагрузки? Везде хватает. Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, ну вы не стесняйтесь, скажите, потому что есть у чиновников в России некие непонятная позиция. Ну вот как это там, белорусы, там они ж совсем небольшие, и мы просить чего-то будем. А ничего страшного. Большие, небольшие. Дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать.
1: Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации и Федерального собрания России Валентиной Матвиенко. Речь шла в том числе о проходящем в эти дни форуме регионов Беларуси и России. Этот региональный форум, который мы проводим, приносит и нам, и вам, россиянам и белорусам, миллиарды рублей, конкретные контракты. Это великое дело. Резюмировал белорусский лидер. В Ветковском районе новый молодежный лидер БРСМ Ольга Ермакова единогласно избрана первым секретарем Ветковского райкома БРСМ на прошедшем втором пленуме районного комитета. Встреча объединила тех, кто готов развивать регион и вести за собой команду. В работе пленума приняли участие первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Назарчук, а также начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Яна Исаченко. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадио компании «Гомель».
2: Мы молодежь, и мы вместе!
3: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
3: Ведущие Гомель-ФМ. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
4: Наши партнеры – сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипарк».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Еще один часик, будем вместе. С вами Олеся Василькова. Желаю хорошего настроения, чтобы дождя все-таки не было. О погоде я расскажу в середине часа. Еще, знаете, вот многие люди после отпуска сталкиваются с так называемым синдромом отмены позитива. Это такой эмоциональный спад, когда на работу выходишь и кажется, о нет, как хочется назад в отпуск. Так вот, необычный способ смягчить стресс есть. Но об этом я расскажу уже в этом часе. Поэтому следим за эфиром. А пока о музыке.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – медицинский центр Белсона. Консультации специалистов УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Еще один партнер – это туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

0: Еще один партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – автошкола «Автомотив». Приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права и позитив».
1: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

обещала вам рассказать про необычный способ смягчить стресс после отпуска. Эксперты вот что советуют. Многие, знаете, сталкиваются с синдромом отмены позитива, когда эмоциональный спад, и он возникает после возвращения к работе и к привычному ритму жизни. Знакомо, я думаю, многим. Так вот, скумбрия за 2 недели до отпуска и тунец во время отдыха помогут помочь избежать резкого ухудшения настроения после возвращения к работе. Видите, как все просто. Наверное, просто. Для тех, кто любит, конечно, это есть. Снизить стресс помогают магний, селен и омега-3, которые содержатся в рыбе. Такая профилактика помогает поддерживать нормальный уровень нейромедиаторов. Благодаря этому возвращение к рабочим обязанностям воспринимается менее болезненно, а эмоциональный контакт между отдыхом и повседневной жизнью оказывается не таким уж выраженным, как обычно. Да? Интересно, вот сейчас как раз сезон отпусков, поэтому рыбку едим. Это, видите, как полезно.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
7: У нас рекламируются все.
8: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-14-73. И еще один партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

еще у нас есть партнеры, поэтому с удовольствием о них рассказываем. Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь. Мебельный квартал – это торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, и точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки. Еще один партнер – это Автогрупп. Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. Автогрупп – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Это

Ну что ж, все три часа пролетели незаметно для меня. Серебро, кто я для тебя, остается с вами. Ну а с вами была Олеся Василькова. Слышимся уже завтра. Всем хорошего дня и классного вечера. Пока.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя, пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону +35 289 689 77 78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. С 1 июля в Беларуси начинается прием заявления на единовременную материальную помощь для подготовки детей к новому учебному году. Получить выплату могут многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень дохода семьи назначения не имеет. На каждого ребенка-школьника предусмотрена выплата в размере 30% бюджета прожиточного минимума. Перечисление средств начнется с 1 августа. Подать заявление можно в органы социальной защиты по месту жительства. В Гомеле организовали выставку «Полководцы Победы». Ее открыли у памятника советскому полководцу Константину Константиновичу Рокоссовскому, командующему Первым Белорусским фронтом. Гомельчан познакомили с вкладом выдающихся советских военачальников в успех стратегической наступательной операции «Багратион», которая началась 23 июня 1944 года. Жители и гости областного центра почтили память тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, возложили цветы. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так сегодня прибор фиксирует нарушения на втором километре автодороги хутор Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. В это воскресенье Гомель будет праздновать День молодежи и студенчества. В каждом районе пройдут масштабные концерты и культурно-развлекательные шоу-программы. Ведущие радио Гомель ФМ будут встречать вас в зоне отдыха по улице Бородина. Вас ждут отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров. Начало в 14:00. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании Гомель.
6: Мы – молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
8: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм. Всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: осталось.
1: Категория программы 16+. Оперативная информация.
2: Добрый день. На связи областное управление МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания на балконе квартиры в трехэтажном доме в городе Будукашелево. А вероятно, по электрическим причинам в деревне Старая Белица Гомельского района горела баня, а в Жлобе нежилой дом. На пожарах никто не пострадал. К сожалению, не обошлось без трагедии на воде. В реке Сожи, вблизи улицы Краснобережской в городе Чечерске, на расстоянии 5 метров от берега работники МЧС извлекли утонувшего мужчину 2 года рождения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Следите за исправностью электропроводки и приборов. Также соблюдайте правила безопасности у воды. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные места. В случае чего звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.
3: Голоса Беларуси.
4: Час мать.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Куда?
1: Зачем?
2: Который час?
3: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут. Еще.
4: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
1: и уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Благодаря прямому сотрудничеству регионов Беларусь и Россия сохранили теплые дружеские отношения. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
4: Валентина Ивановна, ну вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Наталья Ивановна знает, что я вас жду. Есть о чем поговорить. Я помню свое обещание.
5: Да, Александр Ильич, я знаю, что вы все обещания выполняете, поэтому я спокойно...
4: Да, вы можете даже не переживать.
5: Хорошо.
4: Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете, все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет. Как мы справляемся с проблемами, которых хватает и у вас, и у нас. Ну, время сейчас такое бешеное. Все крутится, вертится, порой не успеваешь посмотреть по сторонам.
3: К другим новостям. Билайн возобновила регулярные полеты в Уфу. Из Минска в российский город можно будет попасть на самолете один раз в неделю, по средам. Вылет из национального аэропорта белорусской столицы согласно расписанию в 9:30. Прибытие в Уфу в 14:20. Обратный рейс намечен на 15:20. Прилет в Минск в 16:20. Время для всех аэропортов указано местное. В Уфе оно опережает Минское на 2 часа. Сегодня в Гомеле пройдет мероприятие «Движ по правилам». Цель события – профилактика незаконного оборота наркотиков и профориентационная работа с молодежью. Гостей ожидают увлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши призов, выставка вооружения и зрелищный слет байкеров. Начало в 17:00. Мероприятие продлится до 9 часов вечера на улице Ланге. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы – молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
8: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элит».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Электроника EM02 или ну погоди, наверное, одна из самых популярных электронных игр в Советском Союзе. Если полазить по тематическим форумам, складывается четкое ощущение, в ну погоди играли все. Начиная от школьников на переменах и заканчивая рабочими на заводах. Правда, заполучить подобный девайс, особенно в первое время после релиза, получалось далеко не у всех. При том, что объем производства, ну погоди, только в 1985 году составил 400 тысяч экземпляров, и за каждую игру просили от 20 до 25 рублей. Разнообразные версии электроник производились по всему Союзу, от Евпатории до Калуги. Интересно, что не обошли стороной и заводы в Беларуси. Выпуск игрушек освоили витебский Эвистер и пинский Камертон. Находились даже экспортные варианты с надписями на английском языке. Как и во многих случаях с другой техникой, электроника ИМ-02 стала советским ответом на аналогичные устройства из других стран. Конкретно в этом случае на игровые приставки от японской Nintendo.
0: Олдскулы свело.
2: Геймплей у всех версий, кроме гоночного автослалома, был одинаков. Пользователю нужно ловить предметы, падающие с четырех полок. В «Ну погоди» этими предметами стали яйца, а ловящим их персонажем — волк. В активе было аж два уровня сложности — игра А, игра Б, а также имелась функция отображения часов с соответствующей клавишей «Время». Наконец, устройство могло выступать в качестве будильника, небывалая по тем временам многозадачность. Все варианты игр объединяло одно. Была легенда, что набрав Павшему 1000 очков покажут мультфильм. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.

0: удовольствием. Музыка твоей страны.
1: Куда не бывает.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Белорусские бойцы выиграли 10 наград чемпионата мира по муай-тай 2026 года. Чемпионом мира в весе до 91 килограмма среди мужчин стал Никита Кокаш. По ходу турнира Беларусь прошел соперников из Турции и Казахстана. А в финале победил россиянина Юрия Красикова. Также на ринг для участия в финале в весе до 71 килограмма выходил наш Евгений Федоринчик. Ранее на соревнованиях Беларусь выбил бойцов из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и Украины, но в главном поединке уступил россиянину Константину Шахтарину. 7-й открытый чемпионат Беларуси по парашютному спорту ветеранов-парашютистов, ветеранов вооруженных сил и боевых действий пройдет с 29 июня по 5 июля на базе Витебского аэроклуба имени Гравца ДОСААФ. В состязаниях примут участие спортсмены из Беларуси и России в возрасте от 40 до 80 лет. В их числе будут чемпионы и рекордсмены мира, имеющие на своем счету несколько тысяч прыжков различной сложности. А на этом все. С новостями спорта вас ознакомила Ирина Глаченко.

0: У нас рекламируются все.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: хочет
1: play. Мы молодежь, и мы вместе.
2: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
1: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
2: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
1: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
3: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розыгрыша.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентином Матвиенко. Глава государства выразил слова признательности за то, что Совет Республики и Совет Федерации занимаются в том числе укреплением межрегионального взаимодействия.
4: Что касается форума регионов, и регионов вообще, особенно в России. Мой тезис основной вы знаете. Благодаря регионам мы сохранили вот эти теплые дружеские отношения между Беларусью и Россией. Знаете, как нелегко было во времена первого президента России договариваться, приходилось и прочее. Но тогда регионы нас спасли. Мы напрямую с ними имели отношения. И вот этот форум, который мы проводим, региональный, который приносит и нам, и вам, россиянам, белорусам, миллиарды рублей, контракты конкретно, мы видим друг друга, знакомимся нашими возможностями. Это великое дело. Поэтому я вам очень благодарен за это. И немало, действительно, как вы сказали, мы грузим на эти женские плечи. Вот я ему сейчас скажу.
5: Они надежные, правда, Александр?
4: Надежные. И слава Богу. Я рад, что вы взяли вот под свой патронаж главное звено в наших отношениях. Региональное сотрудничество. Ничто не может с этим сравниться. Это вровень вопросам безопасности, которые сейчас для нас очень актуальны, для Беларуси и России.
3: Глава государства Александр Лукашенко направил соболезнования исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Леоне Родригес Гомес в связи с жертвами в результате землетрясения. Президент Беларуси подчеркнул, что народ и руководство нашей страны были и остаются надежными друзьями Венесуэлы, готовыми прийти на помощь в сложное время. К другим новостям. Сегодня в Гомеле состоится мероприятие «Спорт в каждый двор». Праздник добрососедства пройдет на спортивной площадке по улице Бородина. Программа рассчитана на абсолютно любой возраст и уровень подготовки. Вас ждут и семейные эстафеты, веселые матчи по мини-футболу и стритболу, а также конкурсы и мастер-классы. Начало прямо в эти минуты. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио Гомель ФМ.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: А вот так... И это десятка.
4: А вот так?
3: И уже 14.
4: А если так,
3: уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
8: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
9: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ, на часах 17:08. У микрофона Аня Мишна. Вечер четверга — это когда ты уже ставишь будильник на утро пятницы, но внутренний голос хочет его не услышать. Тогда поставьте 2 будильника, ну или 5, как у меня. Тогда уж точно наверняка услышите. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим. Текст ловит момент, когда отпустить человека необходимо, а вот отпустить мысли о нем не так-то просто. Артик и Асти – та, что делает больно. Музыка, которая буквально заставляет легкие дышать глубже – «Дон Дьявола», «Радио Бэйби». Слушай, этот трек хочется раствориться в темноте, оставив все мысли за пределами. Parade of Planets, Vox. Море, привет. Это невероятно искренний, теплый и атмосферный трек. Добро, море, привет.

Друзья, вот бывает же часто, слушаем мы радио или, идя по улице, услышали мелодию, которая играет в кафе, к примеру, а может быть, артиста на улице встретили, или он что-то пел для зрителей, да, для прохожих. И потом долго еще эта мелодия у вас в голове. У вас, у нас, у всех. Я сегодня утром, кстати, напевала трек Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End». Это хорошо, когда песня совпадает с нашим вкусом, но бывает и наоборот. Вы хотели бы стереть ее из мыслей, но не так-то это просто сделать. Лучший способ — это услышать то, что вам нравится, и напевать себе с улыбкой. Друзья, а какую песню вы напеваете про себя вот именно сейчас, вот прямо сейчас? Пишите нам в Телеграме «Гомель», нижнее подчеркивание FM, в посте вечернего эфира. Ваш комментарий зачитаю. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 26 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Твоя реклама.
4: Ты что это сделал?
5: Оплатил интернет бонусами.
4: А так можно было?
5: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
7: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
8: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
9: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

Друзья, все мы время от времени испытываем разные состояния, но это понятно. Значит, живы — это главное. А у каждого состояния есть свое название, и не всегда мы знаем их в лицо. О таком интересном состоянии сейчас расскажу. Балюстрадный синдром – это состояние, когда ты отчаянно пытаешься держать лицо, транслировать премиум-эстетику и выглядеть, конечно, парадно, а внутри чувствуешь себя как покосившийся шися, скрипучий, там, не знаю, стульчик какой-нибудь, да, или лестница в коммуналке, которую не ремонтировали очень-очень давно. Или рапакиви меланхолия. Это непреодолимое желание прислониться лбом к прохладному граниту на набережной и абстрагироваться от всего вокруг. Интересно, вот, на мой взгляд, состояние. А если вы вдруг встретите такого человека, который прислонился вот так лбом к чему-то прохладному, может, никакого интересного состояния он и не испытывает, а просто-напросто ему жарко. Предложите ему водички, ну или мороженое, или, может быть, еще что-то. А пока послушаем Don Diablo Radio Baby.

только что попался смешной мем, как ползет улитка, и подписано, что это дочь спешит сделать работу по дому, которую мама ей поручила. Друзья, а ваши дети также быстро спешат выполнить ваши просьбы или быстрее? Напишите нам в Телеграм @FM. Может быть, у вас есть уже ваш любимый мем на эту тему. Вот лично мне проще не ждать. Долго беру и сама делаю. Приучать к труду это, конечно, хорошо. Но тут, чтобы не углубляться далеко в актуальную тему для всех родителей, скажу, что от себя, вот на мой взгляд лично, меня в детстве сильно не нагружали, не заставляли. Была пара обязанностей ежедневных, несложных, ну и все. А уже, войдя во взрослую жизнь, окунувшись в этот мир, в этот вайб, я все научилась делать сама. Быстро и качественно. Правда, готовить учиться пришлось долго, ну и ладно. Главное, что научилась. Всем желаю скоростных, но любимых улиток.

Открытые души, теплые встречи и шум моря – это все добро. Но настоящая романтика большого города начинается тогда, когда наступает ночь и включается стиль. Прямо сейчас настраиваемся на модный звук МК «Диор».

0: Реклама на радио.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Ограниченная партия. Домфэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Домфэнбай и по номеру А1-591-400.
7: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
8: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
7: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
9: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: На Гомеле ФМ на часах 17:50 у микрофона Аня Мишна. Друзья, напоминаю, что в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Наш телеграм Гомель нижнее подчеркивание FM. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29341134 8. А поскольку уже вечер четверга, то пусть он принесет.

0: себя. На часах 17:57. Ирина Гладченко, как часы, да, всегда приходит вовремя, а без этого никак.
1: Конечно же, да, передаю всем привет. Подготовила много интересных для вас новостей. В частности, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентином Матвиенко. Подробности в начале следующего часа. А также в Минске, Минской области в эти дни проходит 13-й форум регионов Беларуси и России. Об этом тоже совсем скоро.
0: Да, чуть позже. Друзья, а мы с вами встретимся уже в следующем часе. А пока послушаем Владимира Преснякова с треком «Без нее никак». Это некое признание о том, что его мир, мир любого мужчины, наверное, любого мужчины, держится на одной, единственной женщине. Вот сама сказала и прям сама в мыслях улетела. Наслаждайтесь.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Рано или поздно народы Беларуси, России и Украины все равно будут вместе. Уверенность в этом выразил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко.
4: Мы знаем, что Россия, Беларусь — это, как я говорю, наше общее отечество. Ну, не мы с вами виноваты, что тут два государства образовалось. Но это очень дружеские, братские государства. Я думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство.
5: Хотя желающих очень много.
4: Очень много. Но я уверен, и об этом говорил недавно представителям Зеленского, что мы все равно, наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе? Слушайте, ваши родные похоронены в Украине. Вы сегодня во благо работаете не только России, но и Беларуси. И не против той же Украины. Ну как это все разорвать? Это невозможно. Наши люди там живут. Всегда вместе жили и дружили. И будут дружить. Пройдет какое время, мы головы свои в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден. И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать.
3: В Минске и Минской области в эти дни проходит 13-й форум регионов Беларуси и России. В Еурмака представители Гомельской области сегодня подписали 5 официальных документов с российскими коллегами. Планируется заключение и коммерческих контрактов. Председатель Государственного пограничного комитета генерал-майор Константин Молостов провел выездной прием граждан в Добрыше. Отдельное внимание он уделил директору Нивской базовой школы Валентине Ушанок. Учащиеся учреждения образования состоят в отряде «Юные друзья пограничников». Председатель Госпогранкомитета поблагодарил их и педагогов школы, отметил достижения и победы, вручил компьютерную технику и подарки для учеников. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
10: Тяжело просыпаетесь?
11: Да еще 5 минут. Еще.
10: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
7: Телефон 343-343.
8: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
9: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
10: Категория программы 16+.

на Гомель ФМ на часах 18:08. У микрофона Аня Мишна. Четверг — это прекрасный день, когда уже вовсю можно строить планы на выходные, а пятница пройдет незаметно. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. А припев этой песни надолго врезается в память. Никита Белько, «Голову кружила». Бекки Хилл не просто поет о разбитом сердце, а кричит о своей уязвимости с невероятным вокалом «Outside of Love».

Сергей Лазарев и Полина Гагарина не поют, а соревнуются. Кто же выдаст больше децибел и драму в микрофон? И делают это блестяще и с чувством хэппи-энд. Трек напоминает, что самое важное отношение в нашей жизни – это отношение с самим собой, узнать себя и понять. Tokyo Hotel – How to Love. Продолжает наш вечер Митя Фомин. Все будет хорошо. Голос исполнителя бережно укутывает, а легкий мотив стирает все тревоги, напоминая, что все невзгоды – это временно.

Друзья, у нас есть сообщение. Написала нам в Вайбере наша постоянная слушательница Любовь Викторовна. Итак, добрый вечер, любимая радиостанция Гомель-ФМ. Хочу поздравить своего соседа с приобретением бани. Да-да, бани. Он долго мечтал о ней, и вот, наконец-то, его мечта сбылась. Он говорит, что теперь у него появится еще больше друзей и соседей. Ну, думаю, верно. Мы рады за него. Главное, чтобы все были живы и здоровы. Навещали дети и внуки. А соседи, то есть мы, обязательно примем предложение попариться в баньке. Спасибо ведущим. Всем мира, добра и благополучия. Соседей зовут Татьяна и Андрей. Друзья, баня — это хорошо, это просто здорово. Когда-то очень давно баня была такой роскошью, поэтому в банный день, в воскресенье, собирались всей деревни люди, у кого была та самая баня, прям целая свадьба. Любовь, а вам, думаю, можно пожелать предстоящего легкого пара.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк.
8: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
9: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин «Лола» 1 килограмм 6,99.
10: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
9: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
11: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 26 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29 градусов. Цифры просто шикарные. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет». Автомаркет.
5: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Друзья, расскажу про интересные факты, которые звучат как вымысел, но являются чистой правдой, предположительно правдой. Обувь на высоком каблуке изначально была придумана исключительно для мужчин. Для мужчин, не для женщин. И использовалась персидскими всадниками для лучшей фиксации ног в стремени. А самое долгое музыкальное исполнение в истории человечества длится прямо сейчас в Германии и закончится лишь в 2046 году. Это проверяла тоже, все это правда. Вот еще. Сатурн обладает меньшей плотностью, чем обычная вода, поэтому в ванне подходящего размера этот гигант мог бы спокойно плавать на поверхности и не тонуть. Правда, сложно представить размеры ванны, ну ладно. Главное, что мы теперь об этом просто знаем.

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Итак, мне попалась одна опять история интересная. Знали ли вы, что высунутый язык на 40 секунд снижает уровень кортизола? 80% ежедневного напряжения живет в шее и челюсти. Итак, как правильно все это делать, сейчас скажем. Язык напрямую связан с костью, удерживающей эти мышцы. Вытянуть нужно его на 40 секунд, и ты снимешь зажим блуждающего нерва. Угу. Интересно, интересно, как делать? Сесть прямо, высунуть язык полностью и удерживать ровно 40 секунд. Отдохнуть потом 60 секунд и повторять так 3 раза. Делать каждое утро. Ну, это похоже на гимнастику, кстати, и для лица. Окать, акать там и так далее. Это все очень полезно. Главное, на улице не делать, то мало ли люди неправильно поймут.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Гомель ФМ на часах 18:49. У микрофона Аня Мишна. Оказывается, ребят, людям, страдающим болями в спине, нужно есть больше нут для облегчения боли и укрепления спины. Поскольку нут считается одним из самых полезных бобовых и содержит много белка, калия и антиоксидантов. Вообще, это очень вкусно. Безусловно, он не заменит полноценное и разнообразное питание и поход к врачу, если этого требуется. Это мне сегодня вот зарисовка попалась, и вот с вами решила поделиться. Хотя сама понимаю, что уже пора идти к врачу, а не искать рецепты в интернете и на сквозняках не сидеть, и под кондиционером не стоять, и холодное не пить, и мороженое больше одной пачки не есть. А вообще, друзья, всем крепкого здоровья. Это и есть самая главная основа из основ.
2: Голоса Беларуси.

0: Песня играет, а мы с Ириной танцуем.
1: Да,
0: не
1: поем,
0: но танцуем, да. На часах 18:56, микрофон Аня Мишина. Два часа просто пробежали мельком. Ирина, расскажи.
1: Да, у меня также пролетело все, да. Но я подготовила для вас новости. Всем добрый вечер. Я продолжу вам рассказывать подробности сегодняшней встречи президента Беларуси с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России. А также хочу отметить, что сегодня в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России состоялось подписание программы сотрудничества по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Ростовом-на-Дону и Гомелем.
0: Об этом позже, а мы, друзья, встретимся уже в следующем часе на Гомеле FM. А пока слушаем Джоша Смита с треком «Shades of Blue». Это не просто музыка, а погружение в меланхолию и светлую грусть.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня беседовал с председателем Совета Федерации Федерального собрания России. Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила главу государства за возможность встречи.
6: Глубоко уважаемый Александр Григорьевич, я благодарю вас за возможность с вами встретиться. Для меня всегда это огромная радость и честь. Спасибо, что вы нашли время. Хочу высказать, прежде всего, свои слова и сочувствие, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Беларуси в Брянске. Это очередное такое преступление киевского режима. И знаете, вот что бы хотелось сказать, вот сегодня мы будем открывать памятник в Полоцком парке города Минска Александру Петровичу Мамкину, героическому летчику, который с добровольцем пошел на войну и совершил 74 боевых вылета, и потом получил задание эвакуировать детей из Полоцкого детского дома, потому что их хотели вывести в фашистскую Германию или пустить там как доноров. И он несколько вылетов успешных ночью совершил по эвакуации детей. И последний его вылет крайний уже был 10 детей. И фашисты обстреляли самолет. И он горящий самолет сумел посадить на землю. И все остались живы дети. Сам получил очень серьезные ожоги и, к сожалению, умер. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это

0: Это преступление просто чудовищное. И желаю скорейшего выздоровления детям.
1: К другим новостям. Сегодня в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России состоялось подписание программы сотрудничества по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Ростовом-на-Дону и Гомелем на 2026-30 годы. Этот шаг подчеркивает общую приверженность построению крепких долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии, взаимопонимании и общих ценностях. В Гомеле на базе областной детской клинической больницы прошел мастер-класс «Один день в профессии». В нем приняло участие более 70 детей от 5 до 18 лет. Благодаря акции ребята получили представление о специальных сетях, связанных с медициной, и знания об основах первой помощи. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Чтоб танцпол дымился.
3: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
4: Дай мне ударных.
3: Радиовечеринка «Электроника без границ».
5: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
6: Все мы изначально

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
3: «Вечер на Гомеле-ФМ» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомель ФМ на часах 19:09. У микрофона Аня Мишина. Быстро и незаметно мы все ближе движемся к долгожданной пятнице, с чем я вас и поздравляю. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе мы услышим. А этот трек способен согреть в самый холодный вечер. Нодер Ревия, «Я буду всегда с тобой».
1: Только тебе одной, только тебе одной.
0: Идеальный саундтрек, когда хочется сбросить все маски. Сэм Смит, «Unholy».

Окунемся в культовую рок-композицию и отчаянный крик о помощи в любви. Evanescence, Bring Me to Life. А продолжает наш вечер Мартин Гаррикс, Repeat It. Трек звучит словно попытка остановить время.

Друзья, все мы помним еще с детства, что ворона, сорока – это те птицы, которых манит все красивое и блестящее. А ведь в этом есть огромная доля правды. Спасенная ворона одаривает женщину маленькими подарками в знак благодарности. Лия Уилсон, так зовут героиню, всегда с уважением относилась ко всем обитателям природы. Поэтому пришла на помощь вороне. Птица застряла в водостоке жилого дома, и из-за высоты до нее сложно было добраться. Но девушка заметила неподалеку пожарную машину и попросила использовать их лестницу, чтобы спасти птичку. С тех самых пор, как только Лия выходит погулять с собакой, над ней кружит ворона. Пишет, что там не одна ворона, а с друзьями. Птицы сбрасывают к ногам женщины маленькие подарки. Комочки перьев, веточки, кусочки мха и прочее. В сказках писали про украшения, но это не сказка. Но Лия все равно растрогана тем, что ворона, пусть и по-своему, но оказались способными испытывать благодарность к человеку. Кстати, пишут, что умственные способности не хуже, чем у 7-летнего ребенка. Вот теперь вопрос, кого лучше завести, попугая или все-таки ворону? Хотя приручить ее не так уж и просто, думаю.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Голоса Беларуси.

Любовь бывает разная. Иногда она согревает, как ласковое солнце Анны Благовой, а иногда превращается в оглушительный вихрь эмоций, который звучит внутри нас сотнями разных голосов. Наш следующий артист умеет превращать эти внутренние голоса в настоящую рок-поэзию. Слушаем харизматичного Дамиана Давида и его мощный трек «Voices».

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 26 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, нашла фильм вам на вечер. Фильм серьезный, душевный. Итак, называется «Виноваты звезды» 2014 года. О чем же фильм? Подростки, которые переживают страшно неизлечимое заболевание, побеждают страх смерти любовью. Это экранизация мощного литературного бестселлера, кстати. Очень душевная, пронзительная подростковая мелодрама. Жизнь главной героини меняется после знакомства с парнем, обаятельным парнем из группы поддержки, который находится в стадии ремиссии. Они влюбляются друг в друга и, несмотря на тяжелые диагнозы, вместе отправляются в путешествие, чтобы осуществить заветную мечту девушки. Интересный фильм для переоценки жизненных ценностей. Так что, друзья, кто не смотрел, вот прям советую.

А вы знали, друзья, сколько женщина может родить детей за всю жизнь? 30. Представляете? 30. Не 2, не 3, не 6 малышей, а 30. Конечно, такая статистика складывается с начала фертильного периода до менопаузы. И учитывалось, какое здоровье у женщины, конечно, раньше и задолго раньше практически в каждом дворе, в каждом доме росли по 7 и 10 малышей и более. Ну, тогда и помощь по хозяйству требовалась огромная. Старшие смотрели младших и по хозяйству тоже помогали. Хотя не только. Из этого складывалась эта статистика. Конечно, дети — это цветы нашей жизни и ее смысл. Но только вдумайтесь, 30 — это же целый класс! Я всегда восхищалась терпением наших учителей, их стойкости и умением всегда оставаться доброжелательными и терпеливыми. А лето как раз для отдыха и родителям, и детям, и, конечно, нашим учителям. Всем добра!

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Мы на Гомель FM на часах 19:51 у микрофона Аня Мишна. Друзьям, попалась статья про несколько научно доказанных способов охладить тело за секунды. На выходных обещают жаркую погоду, может, вам и пригодятся советы, ну, наверняка. Итак, поехали. Советуют пить горячий чай, не кипяток, а именно горячий. Горячая жидкость стимулирует рецепторы во рту, подавая сигнал мозгу о перегреве, запуская сильное потоотделение. Да, это, конечно, минус, но тем самым охлаждая тело в разы быстрее холодной воды. Второй способ – 30 секунд держать под холодной водой запястье, поскольку это

0: На часах 19:57. Время подходит к завершению. Я вижу Ирину, значит, да, быть маленькому анонсу.
1: Конечно, я продолжаю подготавливать для вас выпуски новостей. Что же на этот раз? Гомельским областным советом депутатов заключено 15 двусторонних документов с органами законодательной власти российских регионов. А также сегодня в Гомеле в бухте Капитанов открылся туристический слет «Турдрайв-2026». Об этом совсем
0: об
1: скоро.
0: Об этом, да, чуть позже. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся уже в ту самую долгожданную пятницу вечером за окном. Лето, жара, но можно об этом говорить очень долго. А прямо сейчас слушаем «Evanescence's Bring Me to Life». Окунаемся в ту самую культовую рок-композицию и отчаянный крик о помощи в любви.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о состоявшейся у него встрече с представителями Владимира Зеленского. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
4: И чтобы вы знали, я это говорю не только вам и Борису Вячеславовичу. Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну. Слушайте, мы с президентом России 1000 раз обсуждали эту тему. Ну, как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция, Андрей, чтобы ты понимал, миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
5: Мы этим очень дорожим, Александр Григорьевич.
4: Ну, это иначе быть не может. Слушайте, мы понимаем, что может быть, если Запад опять сюда влезет и победит. Я не говорю про Украину, но какая Украина? Не про Украину речь. Мы понимаем, с кем мы воюем сегодня. Хотят мира? Давайте договариваться по существу. Нам война не нужна. Нам и земель хватает, и экономики нашей хватает, и проблем хватает. Поэтому никакой конфронтации, не надо тут пылить. Я это говорю о том, чтобы вы понимали мою позицию. Я ее не скрываю. Мир и только мир. Но с полной гарантией, что они не будут с нами играться и, как Путин говорит в очередной раз, не смогут нас обмануть. Потому что обман России – это прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества. Мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы хотим, чтобы Украина сегодня, Андрей, Украина сегодня разменная карта в большой игре. Дело совсем не в Украине. Знаю, в чем дело, и кто с кем борется в конечном итоге. Поэтому надо тут разобраться и где-то свои интересы кому-то продвигать. Ни нам, ни России это не надо.
3: К другим новостям. Гомельским областным советом депутатов заключено 15 двусторонних документов с органами законодательной власти российских регионов. Об этом рассказала член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич. Она также отметила, что сегодня в 78 российских регионов свою продукцию поставляют порядка 500 гомельских предприятий. Сегодня в Гомеле в бухте Капитанов открылся туристический слет 20 команд колледжей города «Тур-драйв-2026». На торжественном открытии молодых людей приветствовала заместитель председателя Гомельского горосполкома Инна Губер. На площадках шли спортивные баталии, команды набирают очки. И завтра после завершения программы станут известны 3 лучшие из них. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Опять вставать?
7: А, куда?
8: Зачем?
7: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
7: Тяжело просыпаетесь?
8: Еще 5 минут. Еще.
7: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: only there.
1: Все скажет музыка.
2: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что...

0: июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в белорусское приграничье на сборе дикоросов, как это было в прежние годы. Соответствующее заявление глава государства сделано на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
2: Я совсем недавно поручил, чтобы пограничники вместе с Гомельской областью, Брестской, отработали варианты посещения украинцев давно известных им мест. Что имеется в виду? Украинское приграничье всегда приходило к нам на территории, собирали грибы, ягоды по 5-6 тысяч долларов. До войны еще. Они зарабатывали денег. Ну, для того, чтобы прожить, что легко было в Украине до войны, очень тяжело. Мы открывали им дорогу, так было в советские времена. Даже в этих условиях мы готовы открыть эти же пункты, чтобы украинцы пришли к нам, как это было бы обычно на болотах везде. Они знают лучше нас эти места. Собирали эти дикоросы и продавали. Мы же понимаем, что там сложно и трудно. Если украинские власти, они же им запрещают, украинские власти, если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями.
1: Александр Лукашенко подписал указ об обеспечении пожарной безопасности. Документом утверждаются новые общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений, зданий, сооружений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. Жители Гомеля приглашают принять участие в профилактическом мероприятии, направленном на защиту личного имущества. В эту субботу с 10 до 13.00 на площадке по улице Советской, 60, сотрудники милиции проведут регистрацию велосипедов. Поставить на учет можно как недавно приобретенный, так и уже эксплуатируемый транспорт. По завершении процедуры владельцу выдадут специальную наклейку, которую необходимо разместить на велосипеде. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Прямо сейчас. Парад планеты на «Гомель-ФМ».
4: Отправляю всем приветы. Слушай мой парад планеты. Десятку разнообразных, не похожих друг на друга синглов всего мира ты можешь услышать только на Гомель ФМ и только со мной, Олесей Васильковой. Делай громче и полетели вместе узнавать, что же новенького появилось в чартах.
3: Парад планеты на Гомель ФМ.
4: Рада представить в параде планеты Италию. Трек под названием «Tu costa fai questa sera», что в переводе «Что ты делаешь сегодня вечером?» певицы Ноэми и продюсера Вито Саламанка быстро стал популярным хитом на итальянском радио и стриминговых платформах. Песня рассказывает о любовной дилемме, когда чувства еще живы, но одновременно присутствует желание забыть прошлое отношение.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: Наш парад планеты долетел до Африки. Диджей Годжа с треком «Мичико» будем слушать прямо сейчас. Кстати, песня очень коротенькая и, похоже, сгенерирована искусственным интеллектом. Но это не точно. Да и какая разница, если звучит она классно.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: «Moving to the Sun» — это зажигательный хаус-трек от продюсера Хьюгель, Имаэля Анхель и американской певицы Ультра Нате. Трек стал настоящим мировым хитом, добравшись до третьей строчки в глобальном чарте «Шазам» и набрав уже более 1 миллиона поисков.

0: Чарт планеты.
1: Пиао Тодо Татуадо – это бразильский хит, выпущенный совсем недавно, который быстро ворвался в топ-10 Spotify и набрал десятки миллионов прослушиваний. И с таким же успехом врывается в наш парад планеты. Слушаем Дженио и Мариану Фагундес.

0: слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
1: Продолжаем наше космическое путешествие, и следующая остановка в параде планеты – планета французского шика. «Маладже» от исполнителя Мувайс Диджео сейчас на верхних строчках хит-парадов страны. Если вы искали классный новый трек для сегодняшнего вечера, вы его нашли.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: планеты.
1: Популярный азербайджанский поп-дуэт Айзюн Казимова и Рауф Ахмедов покоряют хит-парады своей страны с композицией «Ярасим Мене», что в переводе с азербайджанского «Ты мне к лицу». Ну а клип, в котором исполнители зажигают на грандиозной вечеринке в стиле великого Гэтсби, пропитан роскошью, яркостью, элегантностью и блеском.

0: Планеты на Гомель-ФМ.
1: «Гоу» – песня британской группы The Chemical Brothers, которая вышла еще в 2015-м и была номинирована на премию Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Но не просто так она в параде планеты. Ведь недавно трек приобрел огромную популярность в мемах и рилсах социальных сетей, а также заиграл на всех музыкальных площадках благодаря фильму «Вершина».

0: планеты.
1: «Самурай Блю» – официальное прозвище национальной сборной Японии по футболу. Его придумали болельщики и представили для поддержки команды перед чемпионатом мира по футболу еще в 2006 году. Синий цвет формы команды символизирует синее небо и океан, а также традиционную японскую стойкость. Ловим волну безупречного ритма и заряжаемся на полную с треком «Самурай Блю».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-20-970-777. Возможность получения прибыли не разумеется, связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
4: Песня «In Your Arms», записанная нидерландским диджеем Леоном Балиером в коллаборации с проектом Solar State, сейчас занимает верхние строчки хит-парадов страны и успешно сумел попасть в «Парад планеты». Поэтому слушаем.
5: I know you're

0: I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое.

0: другое. Телефон 29-125-00-95.
1: «26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Ты слушаешь «Парад планеты» на Гомель-ФМ.
3: Электронный проект TechNation выпускает танцевальные треки в жанрах тех, хаус и электроник. Сейчас представляю вам трек «Моандо Ларата», который завирусился в соцсетях и звучит, кстати, очень стильно. Мне нравится, надеюсь, вам тоже.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
0: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техноджунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-7777. Возможность получения прибыли не связана с риском получения бонусов.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Got me, baby, make me all gummy.
1: Твоя реклама.
2: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Сроки бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-970-77. Возможность получения премии неожиданно связана с риском повышения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.